Гриш Набоков на Русском радио вместе с вами. Не знаю, как у вас, а лично у меня повышен градус отношений с роботом-пылесосом. Если у вас такая же проблема, сделайте, как бабушка моего друга. Знаете, что она, как она решила этот вопрос? Она запирает, значит, робот-пылесос в каждой комнате, как минимум на полчаса. И говорит еще, вот это заклинание нужно обязательно произнести, чтобы пропылесосил нормально, а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату.

0: конечно, на Авторском радио вместе с вами. И если вы думаете, что ваши соседи там или знакомые какие-то странные люди, поверьте, это не так. Вот, например, бывшая коллега недавно продавала детскую кроватку. Ей одна дама написала, что хотела бы перед покупкой приехать к ней домой, внимание, положить ребенка и посмотреть, будет ли он в этой кроватке спать или нет. Что сказать? Возникает только один вопрос.
1: Зачем все эти признания, не кстати, скажи? Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу.

0: вот.
1: Русское радио. Золотая история. Алсу. Свет в твоем окне.

0: Денис Шнабогов на Русском радио вместе с вами. Недавно ко мне приезжала мама, и я услышал такой разговор необычный. Она говорила с моей кошкой. Значит, говорит ей: даже не смотри на меня так. Можешь не мяукать, я все равно тебе этого не дам. Замороженная сырая рыба, это тебе нельзя. Ночью сама из мусорного пакета возьмешь, хорошо?
1: Что слушает страна?
2: Делай все, что

0: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
3: Сладкий вкус малины на твоих губах. Ты моя половина, свет в моих глазах.
0: Русское радио.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. И если по каким-то причинам ваши надежды в чем-то не оправдались, не переживайте, не волнуйтесь. Просто представьте маленького меня, вот совсем крошечного, который впервые увидел салат под шубой и сказал: «А можно мне вот этот клубничный салат?»

0: реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арди Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: лучшие.
1: Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Одна знакомая недавно рассказала очень милую историю. В общем, она ехала в метро, увидела парня, который держал в руках рыжего котенка и все время целовал его в лобик. Представьте, да, всю дорогу она ехала, умилялась, потом надела очки, оказалось, что у него в руках был чебурек.
2: Я люблю.

Русское радио представляет обновленный сайт Русского радио. Русрадио.ру. Ярко, стильно, удобно. Больше любимой музыки и эксклюзивного контента. Самые актуальные новости, подкасты программ, онлайн-эфир круглосуточно. Сайт Русского радио. Русрадио.ру. Все будет интерактивно хорошо. Что слушает страна?

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно договорились с друзьями выехать на природу, отдохнуть. Созваниваемся, и я спрашиваю одного товарища, что с собой брать поесть, как мы договоримся. Он отвечает, ну, я приготовлю дичь. Как всегда, а вы берите, что кто хочет. Я его спрашиваю, дичь, это как это? Это как понять, это гуся, что ли, приготовишь? И он такой отвечает, дичь, это то, что я по традиции устрою в конце.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Сейчас многие учат иностранные языки, и одна знакомая пара очень так интересно подошла к этому вопросу. Один раз в неделю они договорились говорить только на иностранном языке. То есть любые вопросы, любые фразы должны звучать только на иностранном. Ни на каком другом. Я недавно вот их встретил, спрашиваю, ну как успехи в изучении? Они ответили, ну, по вторникам мы теперь просто не разговариваем.

0: ясен. Тогда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно покупал маме линзы. Продавщица предложила бесплатно проверить зрение. Ну, я усмехнулся, сказал, у меня зрение проверять? Да у меня глаза как у орла. Глаз алмаз, понятно? Попрощался, пошел, толкаю дверь, она не открывается. Вообще никак. Прям со всей силы ее. Ничего. Потом замечаю, огромными буквами написано «На себя». И продавщица такая, может, все-таки проверим зрение?
2: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
3: Русское радио.
2: Русское радио. Всегда с тобой.

0: новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза, когда собрались так.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке. Но на сердце много три.

0: Миша Набоков на Русском радио вместе с вами слушал новую песню Димы Билана и Анны Асти под названием «Эпилог». Ну а в качестве эпилога к этому музыкальному часу хочу рассказать вам одну поучительную историю. Мой друг встречался с девушкой гораздо моложе него. Любовь была несусветная. Вообще скоро свадьба, все отлично. Недавно спрашиваю, как дела? Говорит, все, расстались. Оказывается, он в телефоне, и у нее был записан как «любимый банкомат».
1: Реклама на русском. 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям 6+.
2: По-настоящему умные весы меняют показания в зависимости от пожеланий хозяйки. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 49.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

Миш Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно был в стоматологической клинике и наблюдал такую картину. Мальчик лет 6, в общем, он очень боялся, его пытались успокоить. И в какой-то момент из кабинета, вышел другой мальчик, вот такого же возраста примерно, абсолютно спокойный, просто прям вот как стена. Его спросили, скажи, вот не страшно же было, правда? И он такой говорит: нет, не страшно, но очень больно.

Миша Набоков на Русском радио вместе с вами. Недавно стоял в очереди в продуктовом магазине, и передо мной мужчина 10 минут выкладывал на ленту разные напитки. Там 3 таких, 4 таких, 5 таких, 8 таких. И в конце 7 пакетиков кошачьего корма. Кассирша все это так очень долго пробивала, и голос в очереди: у кота юбилей, похоже.

0: новая песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память» на русском.
0: Русское радио.

0: Реклама на русском.
1: Из нас и стойкий, и прочный, это я. Даже сотни ног не затоптать меня. Тот самый линолеум зайдет и вам. Таркет. Респекты по всем параметрам.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тотци, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
5: Рисковал ли я когда-нибудь жизнью ради любимой женщины? Да я каждый день ем то, что она готовит! Рекламная служба русского радио 579-7799-499.
6: Что от

Бывает любовь с первого взгляда, с первой ложки, с первой мурашки. Наверняка тоже бывает. Но настоящая любовь, про которую поет Александр Шоуа, конечно же, с первого звука и с первой шутки. Разумеется, я говорю про главное утреннее шоу страны «Русские перцы». Встречайте буквально через минуту.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 7, ночью до плюс 5. Ветер западный до 4 метров в секунду.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство, качество, цена. 54-54-54.
6: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
8: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Президент России подписал накануне несколько важных законов. Так, Владимир Путин увеличил лимит сверхурочной работы в России со 120 до 240 часов в год. А также упростил задержание нетрезвых водителей. Автоинспекторам надо будет заполнять при этом меньше документов. Кроме этого, подписан закон о штрафах за нелегальную продажу метанола, токсичного химиката, который недобросовестные производители добавляют в алкоголь. Еще одним законом глава государства разрешил списывать долги до 10 миллионов рублей бойцам СВО, заключившим контракт с мая этого года. К другим новостям. В России усилили контроль за IP-адресами пользователей. Операторы связи, не передающие властям сведения об адресах абонентов, начали сталкиваться с санкциями. За непредоставление таких данных Роскомнадзор оштрафовал уже 85 телеком-компаний, пишут «Известия». По закону информировать надзорное ведомство о смене IP-адреса следует в течение дня, а в особых случаях в течение часа. При этом, по словам аналитиков, оборудование, необходимое для оперативного информирования об изменении IP-адреса, стоит довольно дорого. В России из-за укусов клещей с начала года к медикам обратились почти 130 тысяч человек. Наибольшее число укусов зарегистрировано в Свердловской, Томской и Вологодской областях, сообщает Роспотребнадзор. Там отметили, что от клещевого энцефалита в этом году привились более 2,5 миллионов человек. Кроме этого, санитарные службы обработали от клещей свыше 100 тысяч гектаров территорий. Ну и последнее. В российских школах сегодня пройдут последние звонки. Они прозвенят для 660 тысяч выпускников. Ранее Министерство просвещения синхронизировало окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам, и установило единый день праздника. На этом пока все новости. В Москве 7 часов 2 минуты. На русском радио начинается утреннее шоу «Русские перцы».
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно, не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
3: Русские перцы.
4: Здравствуй, страна!
3: Русские перцы.
4: Все будет супер! Смехом и шутками всех зарядив. Сделают утро. Даешь позитив.
3: Русские перцы.
4: На русском радио.
5: Опаньки! Здорово, дорогие! Здорово, любимые! Привет, родулики! Давайте просыпайтесь скорее! 7 часов 2 минуточки, сейчас смотрите! Оп, и уже 7 часов 3 минуточки! Мы движем время вперед! Здесь главное на главном русский перс на русском радио. Димка Морозов, Полинка Жукова, Антон Владимирович Юрьев тоже тут. Здравствуйте!
6: Доброе утро! Я думал, ты волшебник. Так, чпонька уже 3 минутки.
5: Слушай, да, по молодости был волшебником. Чпоньк! Все!
7: Антон, скажи с высоты прожитых лет. Да. Есть ли у тебя такой вот чпоньк, и уже вот, ну, как бы...
6: Пятница.
7: Уже пятница, да.
5: Есть такое, есть. Сейчас я скажу с высоты прожитых лет. Боже, как высоко! Нет такого, нет, надо поработать.
7: Ну, давайте крутить землю в сторону лета.
5: Давайте, давайте.
7: Давайте, прокручиваем, прокручиваем. Поехали, как на беговой дорожке. Значит, мы будем крутить сегодня... Нет, не барабан. Мы будем крутить сегодня вот эту волшебную шкатулку, в которой лежит 10 тысяч рублей.
5: Хорошо, принимается. Игра против правил.
6: Да, слово на вылет будем крутить.
5: На вылет не поймаешь, да. Однозначно тоже принимается. А что там по поводу 12 знаков?
7: Покрутим.
5: Покрутим, гороскопчик будет. И песенки, конечно же, будут ваши любимые. Но как
7: а вот их мы будем крутить в прямом смысле этого слова.
5: Да, давай-ка, накрути-ка мне какую-то песенку.
7: Три, два, один.
6: Погнали!
8: Главное, утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ой, прилетела новость оттуда, откуда не ждали, из ЗАГСа.
2: Что случилось?
1: Да, по данным...
3: Я же вроде все оформил, что случилось?
1: По данным ЗАГСа Москвы, имя Дима за последние годы резко опустилось в рейтинге популярных мужских имен.
3: Да ты что?
1: Да, в прошлом году в столице так назвали чуть больше 1000 мальчиков. При этом в соцсетях это имя все чаще попадает в список красных флагов. Там, значит, в этом списке уже есть Никита и Настя.
2: Вот, теперь Димка.
1: Да. Почему там нет Гульнас Рафиковны, например? Герой не мимо.
3: Подожди, там это имя и фамилия там, или в одну строчку?
1: Там, где Настя, там должна быть еще и Гульнас Рафиковна. Ну, это изменение.
3: Да сделай ты паузу между Гульнас Рафиковна,
2: ну, ладно,
3: чтобы не было.
2: Это понятно.
3: Кто? А Гульнас Рафиковна пришла. Ты нормальный?
2: А с Димой-то что не так?
3: Слушай, с ним все не так, посмотри на внимательно.
1: Ну, они вот шутят, люди, что типичные Димы существуют и связывают ими с неудачными отношениями и сомнительными историями. Ну, ребят, ну, в принципе, так оно и есть.
3: Да с каждым человеком
1: можно связать. И отношения неудачные, и истории сомнительные, да и вообще человек на букву Г.
3: Не, ну, Диман, надо сходить с пьедестала вовремя, понимаешь? Ведь какое-то время просто вот люди пели про тебя песню. Я люблю тебя. Все, надо сходить с пьедестала. На какое-то время ты не в тренде. Надо подождать совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. И тем более странно, понимаешь, по данным ЗАГСа Москвы. Ну вот как вот, к примеру, ты смотришь, к примеру, да? Ну вот здесь, значит, Атрахиздыл, Харабыл, этого как называем, Дима. Ну нельзя.
2: Ну
3: нельзя.
2: Не вписываешься ты в общую компанию.
3: Да, и что это такое? Курьер Дима спешит. Мы не привыкли к этому.
1: Да.
3: Правда? Давай так, как-то так, это так, сам. Можете второе имя сделать через тире?
1: Давайте подумаем, да.
3: Да.
1: Примеру, Дмитрий Эммануил.
3: Что, какой Эммануил?
2: Кеша.
3: Как Кеша?
1: Кстати, я вам расскажу сейчас историю. Я пришел в спортзал под именем Игнат. И весь персонал пришел посмотреть, как выглядит человек, которого зовут Игнат.
3: Да, как мы рад, к нам пришел тренироваться Игнат. Мне нравится больше Дмитрий Талибжон. Ну, через тире.
1: Ладно, окей, я подумаю об этом завтра.
3: Не думай, меняй паспорт.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама.
4: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
5: Качественные, конечно.
6: Надежные, чтобы потом не было проблем.
7: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Хотите забор вашей мечты? Штакетник от производителя. Профиль-центр 54-54-54.
13: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Асоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Асоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
14: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
15: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов, большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
16: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
17: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Записывайте, запоминайте. Овны, сегодня вам стоит рискнуть. Осторожность уже ничего не меняет.
1: Тельцы, кто-то неожиданно поддержит вашу затею в нужный момент.
2: Коллеги-близнецы, день принесет приятную суматоху и хорошие новости.
0: Раки, не зацикливайтесь на мелочах. Мыслите масштабнее.
1: Львы, вас ждет шанс блеснуть своим талантом перед важными людьми.
2: Девы, сегодня полезно отступить от привычного маршрута, буквально или фигурально.
0: Весы, неожиданное совпадение заставит вас улыбнуться.
1: Скорпионы, секрет вашего успеха сегодня – выдержки и самообладание.
2: Стрельцы, кто-то вдохновится вашим примером, даже если не скажет об этом вслух.
0: Козероги, хороший день для того, чтобы попросить о помощи. Не тяните все в одиночку.
1: Водолеи, вас посетит интересная идея, которая сначала может показаться странной.
2: И рыбы, сегодня стоит обратить внимание на случайные фразы и знаки вокруг.
3: Перченый гороскоп на русском радио. Русское радио представляет RusRadio.ru. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новостей и интерактивных возможностей. RusRadio.ru. Дарим отличное настроение. Реклама на русском.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на Тбанк.ру.
8: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда. Ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
9: Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
13: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
14: Возрастное ограничение 13+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
0: Дорогая теща, телеграмму о вашем приезде получили. В остальном у нас все хорошо. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: «Русские перцы». На русском радио.
1: Ну что ж, с одной стороны грустная, с другой стороны, знаете, героическая история. Филиппины представили.
2: Да. Да.
1: Хорошо. Так вот, филиппинец сконструировал для раненого попугая квадрокоптер, с помощью которого малыш снова смог полетать.
2: Какая добрая
1: Полетаем!
2: История.
1: Ну и пусть спасибо за квадрокоптер. Птица, значит, пострадала после нападения кошки и больше не могла подниматься в воздух. Тогда хозяин собрал капсулу для летательного аппарата, куда сажает пернатого. Теперь попугай снова летает во время прогулок и довольно щебечет.
2: Такая хорошая история. Да, правда.
1: Ну, добрый как конец. Хорошо. Вот в Филиппинах это возможно. А вот если где-нибудь в Евросоюзе, говорит, я смастерил тебе квадрокоптер. Я лучше пешком. Ну его нафиг, знаете, вот это вот все.
3: Да, слушай, ну знаешь, некоторые попугаи, живя в клетке, не имеют возможности вообще летать, имея даже крылья при этом.
1: Да, да, да, да. А вот у нас вот такой, представляешь?
2: Где?
3: Нет, не представляю.
2: У нас на русском радио, если бы жил?
1: Нет, жил на русском радио, мы бы это самое, значит, там, смастерили бы ему, он бы начал бы летать, потом бы контракт заключил, и его! Вот, настоящий попугай.
2: Да. Но это уже другая история будет.
3: Но Филиппины мне нравятся больше немножко, потому что там теплее.
1: Тебе Филиппины нравятся больше, чем у нас здесь дома?
2: Мы не слышали этого.
3: Здесь плюс 10.
1: А что плюс 10?
3: Я люблю там, где плюс 26-28.
1: Боже ж ты мой.
2: И на нашей улице будет праздник Морозов.
1: Да, и у нас
3: будет... На Третьей Хорошевской будет праздник, а где?
2: И у нас будут Филиппины.
3: Будет ярмарка?
1: У нас будут Филиппины? Филиппины наши?
2: Да.
1: Вы что творите?
3: Мы Филиппины, цы и филиппинки.
2: Ты все проспал.
1: Я все проспал. Буква П же в середине, да? Главное утреннее политическое шоу страны. Филиппины наши.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: вот ощущение, что здесь какие-то слова были пропущены.
1: Да.
0: В конце.
1: Па-па-па-рам-пам.
2: Ночью над землей.
1: Да, с перцами играй.
0: Срочно ты звони.
1: Да, нам сюды-сюды.
2: Можно выиграть колонку.
0: Ну, не ври.
1: Спасибо, Полин.
0: Ну, ладно.
2: Позвони. 8-495-995-105-7.
1: Адюшка, будь добр, принеси нормальный телефон и уйми свою подругу.
0: Переписываем.
1: Ты мне близкая.
0: Так, все, переписываем, никуда не годится. Давайте. Все нормально, но надо переделать.
2: Все нормально.
0: 8-495-995-105-7. Звоните, слово на вылет у нас впереди.
1: Давайте.
3: Главное утреннее шоу страны. На русском радио. Что слушает страна?
4: Если скорость моет волны, наши замки из песка, что ты первым делом вспомнишь?
3: Русское радио.
5: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
3: Слушайте лучшее, любимое на русском. Реклама на русском.
6: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО Т-банк. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папи» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Все сложится с новым кроссовером «Тенат Т4L». Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
16: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
18: Почему меня всегда приглашают на кофе? Я, например, котлеты люблю. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

0: На русском радио «Слово на вылет».
1: Танцевать весьма неплохо. Поглядите, тут Антоха. Ой, что-то защемило, ребят.
2: Аккуратно, да.
1: Сейчас еще погромче. Давай, не жадничай, Димуля. Танцевать. Все нормально, все размялся, все хорошо. Теперь можно передавать слово, знаете кому? А в нашей игрушечке «Слово на вылет» она зазвонила Светлана с потрясающей фамилией Ангел.
3: О, Светлана, здравствуйте.
1: Ангел. Вот, она
4: наконец-то.
2: Доброе утро. У вас чудесно. Фамилия, действительно.
1: Да. Знаете, где она живет? Где? Вологде.
3: Светочка, скажите, у вас есть навыки оказания первой помощи?
5: Ну, такие начальные. Если
3: начальные. Только. Пригодятся, потому что Антон после этих танцев, может быть, воспользуется вашими услугами.
1: Да. Димка намекает вообще на искусственное дыхание.
5: Нормально.
1: Ну что ж, правила.
3: Итак, Светочка, смотрите. Вы сейчас должны будете вернуть на место из известной песни вылетевшее слово. Одно всего лишь навсего. И все, и получите классную фирменную колонку.
2: Очень все просто на самом деле. Свет, мы за вас болеем. Я уверена на 100%, что вы это слово поймаете.
1: Свет?
5: Хорошо, спасибо.
1: Ну, давайте.
3: Ну, еще пока не за что. Итак,
1: ну,
3: Свет,
1: да, слушаем.
3: Слушайте кусочек.

0: как-то незаметно это слово вылетело. Прям вот хоп-хоп, и все.
1: Но оно все равно
2: обещаю
1: вылетело.
2: Обещаю быть с тобой.
1: Да.
0: Что-то
2: быть
0: такое.
2: Вроде бы
0: не,
2: слово выпало.
0: Слово «быть» выпало, нет? Вы считаете?
1: Нет.
3: «Быть» оно там было. Было «быть». «Быть».
1: Чуть-чуть подальше.
3: Обещает быть с тобой.
0: Света, давайте второе слово. Второе слово дороже первого.
1: Угу. Первое слово съела корова, да, как мы знаем.
3: Да, да, да. Да, да.
2: Ну, пускай обещает тогда будет.
0: Обещает.
1: Ну нет, к сожалению, не получилось этот раз это слово вам найти. Это...

0: Холодец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: На русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 7, ночью до плюс 5. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ищу надежного и горячего.
2: Мужчину?
3: Водонагреватель.
2: А, он тут. Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54, 54, 54.
6: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
7: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
1: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.

0: нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо. Что слушает страна?
2: На

0: слушаете лучшее, любимое на русском.
1: Русские перцы на русском радио.

0: остаться как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Русское радио представляет с утра.

0: Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. На московских АЗС заметно подорожало дизельное топливо. За неделю его стоимость выросла на 50 копеек до почти 78 рублей за литр. Бензин также прибавил в цене. АИ-95 подорожал на 20 копеек, 92 на 11 копеек за литр. Такие данные Московской топливной ассоциации приводит Интерфакс. С начала года топливо на московских бензоколонках в зависимости от марки подорожало на 2-3 рубля. В Министерстве транспорта выразили готовность разрешить мотоциклистам двигаться по выделенной полосе для общественного транспорта. Глава ведомства Андрей Никитин поддержал такую идею, но добавил, что вопрос необходимо проработать с точки зрения безопасности. Мнения экспертов, опрошенных газетой «Коммерсант», на этот счет разделились. Одни полагают, что допуск мотоциклистов на автобусные полосы снизит нагрузку на дорожную инфраструктуру. Другие отмечают, что байкеры и так в пробках не стоят и быстро проезжают, лавируя между машинами. А если мотоциклисты еще больше ускорятся на выделенной полосе, это повысит аварийность. Рособорнадзор вынес предостережение трем московским вузам. Замечания получили Московская международная академия, Лингвистический университет и Российский университет медицины. В ходе проверки были выявлены проблемы с содержанием вузовских сайтов, недочеты в нормативных актах, а также нарушение правил пересдачи студентами академических задолженностей. Последнее. Рособорнадзор еще раз уточнил, что может лежать на столе во время сдачи единого госэкзамена. Разрешена бутылка воды, лекарства и легкий перекус. На некоторых экзаменах можно будет использовать непрограммируемый калькулятор и линейку, а на ЕГЭ по литературе – орфографические словари. Основной период сдачи единого госэкзамена начнется в понедельник, 1 июня. В Москве 8 часов 2 минуты. Утреннее шоу «Русские перцы» продолжается.

0: главное утреннее шоу страны. Русские перцы на русском радио.
1: Дорогие друзья, 8 часов 2 минуточки. Главное на главном продолжается. Здесь русские перцы на русском радио. Дима Морозов, Полина Жукова, Антон Юрьев тут. А это значит, что ближе подходите, будем обниматься, кто проснулся. Привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро. Ну что, мы вас всех поздравляем с последним звонком.
2: Да, это пора началась.
1: Да, да, да, да, да.
2: Действительно, в школах.
1: Последний звонок, я у порога.
2: Звонят, звонят. Я думаю, каждый из нас помнит этот день, когда прозвенел их последний звонок. Я тоже свой, кстати, не забуду никогда. Знаете, что было? Мы, значит, танцевали вальс на торжественной линейке. И у меня были безумно красивые туфли небесно-голубого цвета. И у них были такие атласные ленты, которые завязывались на мои ножки, чтобы они держались. И в самом начале танца я уже тогда поняла, что я не дотанцую в них, это точно, потому что они начали вот прям буквально вот на мне развязываться. Потому что
3: Золушка.
2: Ленты, да, такие были, ну, скользкие, это естественно, потому что атласные. Я начала, да, по туфельке терять.
1: Ага.
2: Вот в одном...
1: Туфельки терять, такое ощущение, что у нее сороконожка. Потеряла... Дамы и господа, Полина Жукова потеряла за вечер более 18 туфель.
2: В общем, к концу вальса я танцевала уже босиком, и мои туфли просто были разбросаны по всей площадке. Одна туфля. Туфля, да, в одной стороне, другая в другой.
3: Чей туфля?
2: Ну, в общем, как-то было так. Это было весело.
1: Вроде 5 утра это перешло все в тверг, понимаешь? Ничего себе, бал здесь какой, ребята!
3: Надо было к кузнецу Вакуле обращаться, чтобы он тебя подковал.
2: Да, да, да.
3: Чтобы ничего не потерялось, по крайней мере, под тяжестью собственного веса.
2: Ну, к сожалению, последний звонок бывает только один раз в жизни. Поэтому...
1: Да.
2: Вот
1: нет,
2: почему?
1: Если в местах не столь отдаленных, он... Ну,
3: не, бывает три, например, в четвертом классе, в девятом и в одиннадцатом.
1: У тебя так было?
3: Конечно.
2: У меня такого не было.
3: В садике тоже был последний звонок.
2: Ну ладно,
1: ты прям с третьего класса начал туфельки терять.
3: Давайте лучше у наших слушателей спросим про их последний звонок. Чем он запомнился? Расскажите, пожалуйста, эти трогательные истории. Мы их очень ждем в наших социальных сетях, в комментариях под постом с темой дня.
1: Да, личный номер еще у нас есть. Личный. Мы никого его не рассказываем, кроме 150 миллионов человек.
2: Да, 8-916-003-105-7. Кстати, если у вас есть фотографии с вашего последнего звонка, присылайте.
3: Очень ждем. И я надеюсь, что вы понимаете, что такое мессенджеры.
2: Угу.
1: Да.
3: Если не понимаете, пишите нам в мессенджеры, мы вам расскажем, что это такое.
2: Все работают, все работают.
1: О, как!
2: На связи.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Да, у нас очень трогательная и прекрасная тема. Сегодня для обсуждения ваш последний звонок в школе, чем он заполнил... Ой.
2: Запомнился. Не заполнился. Можно я прочитаю сообщение от Андрея из города Барнаула, который, между прочим, вот пока мы здесь работаем в шоу «Русские перцы», он успел, значит, школу закончить, так, институт закончить и уже в институте начал преподавать.
3: Ну, то есть неоднократно заполнял звонок, да?
2: Да. Его последний звонок запомнился даже больше выпускного. У них был объединенный класс, и периодически происходили конфликты. Но во время подготовки репетиции последнего звонка мы сплотились как никогда, горели общим делом. Хотелось, чтобы все прошло на максимально высоком уровне. Нам это удалось. И именно последний звонок Андрей вспоминает с чувством ностальгии.
1: Прекрасно.
3: Ну, есть же выпускники, которые не помнят последний звонок, ну, чисто по техническим причинам.
2: Это ты про себя?
3: Нет, у меня последнего звонка вообще не было. Я последний звонок вел.
2: Тебя исключили со справкой, что ли?
3: Нет, я в другой школе вел последний звонок. А со справкой меня исключили с другого места, понял? Паша, не подхамливай.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио. Реклама.
4: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
6: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
7: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
8: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов, большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
9: Начинаем дачный сезон вместе с 4 сада. Рассада, саженцы, грунты, садовый инвентарь и все для сада в садовых центрах 4 сада. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
10: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухано, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
11: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
12: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Что слушает страна?

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Это мы.
2: Расскажите про ваш последний звонок. Что там было такого запомнившегося? Вот Владимир говорит, что у них и 9, и 11 классы запомнились тем, что там были одни парни, и ни одной девчонки не было на последнем звонке.
3: Ого.
2: А почему? Потому что это Нижегородский кадетский корпус.
3: Понятно.
2: Имени героя Советского Союза, генерала армии Маргелова Василия Филипповича, выпуск 2010 года.
3: А что же девчонок не привезли на выпускной, чтобы вальс танцевать? Обычно, по-моему, в кадетских училищах танцуют.
1: Нет никакого, там, к примеру, на женское педагогическое училище.
3: Ну, да.
1: К примеру, вот напротив.
2: Институт благородных девиц. Угу.
1: Да, да. Ну, которые, естественно, с последним звонком. Ну, благородные, конечно, но танцевать люблю.
2: Как-то вот надо было парочку заставить вам.
3: Конечно. Максимка нам пишет, что во время исполнения, значит, школьного гимна на последнем звонке их, значит, солист, одноклассник, так переволновался, что перепутал слова, и вместо «Славься, школа, год от года» он громко и торжественно пропел «Славься, сметана, год от года». Я не знаю, почему здесь сметана появилась, но вот так вот переволновался человек.
1: Ну, уже накрытый стол просто, это нормально. Главное, что не забыл вот начало этого гимна. «Наш директор самый лучший на свете, знай, старшеклассники и дети».
3: А ты говоришь, на линейке не был.
1: На линейке, я на транспортере был, вообще вот так.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
7: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
6: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
7: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
8: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового, ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
9: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
10: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
12: 5 июня в 19:00 Санкт-Петербург, Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ «Петербургские сезоны». Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тоцци. Популярная российская поп-группа Артик и Асти. Вход по приглашениям. 6+.
13: Хотите выглядеть молодым и стройным? Держитесь поближе к пожилым и толстым. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ух ты.
2: От бунтарки пришло сообщение.
3: Это что?
2: Да, нам пишет Светочка. Она говорит, а я на последнем звонке нарядилась так, как в школу никогда не ходила. Сделала протест. А потом переоделась в пионерку.
1: Молодец.
3: Я представил.
2: Ну, то есть она все выполнила, да, все выполнила условия.
1: Показала все-таки себя.
3: Это были показательные выступления. Показала больше всех.
2: В общем, оделась так, как сама хотела, ну и так, как требовал дресс-код. Не, на самом деле, я считаю, что девочки на последнем звонке, ну, по традиции, все-таки должны надеть вот этот вот фартук, нарядный, бантики, ленточку. Ну, это традиция.
3: Ну, а потом уже это самое.
1: А потом выпускной, ребят, там можно уже
3: вот на выпускном вот эти вот все вот костюмчики, вот такие красивые такие, да, они все равно, вот я однажды ехал после большого мероприятия, вел выпускной, площадь, все дела, и еду, значит, утром в районе 5 утра, и смотрю, что, знаешь, вот там вот эти все девчонки идут, да, вот и у большинства из них вот это вот красивое платье такое в кринолинах, оно превратилось, знаешь, вот это вот платье утонувшей колдуньи 8 лет назад, которое, доброе утро, вот это, но им можно, можно.
1: Конечно, они же во взрослую жизнь уже идут, все, дорога.
3: Не идут, пришли уже, прям наступили, прям полностью.
2: Да, пусть знают, что во взрослой жизни платья иногда изнашиваются.
3: Да, да, да. Когда уйдем со школы?
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: почему до сих пор не изобрели тот компас, который показывал бы не на север, а на место, где лежат никому не нужные деньги,
1: а
0: куда можно это? Прийти и взять.
1: Ты что, там постоянно встречал в среднем Хорошевского, там 12, что ли? Я не понимаю.
2: И пищал бы.
0: Да, вот хочу такой.
1: Я бы держал деньги, а Жукова пищал бы, понимаешь? Вот такой в наше время GPS.
0: Аналоговый.
1: Да.
2: Ну а что хотите?
0: Аналогов нет.
1: А люди бы приходили и говорят: а Витя, а где Дима, говорит, в Химках?
0: Да, Шереметьево, как всегда. Алло, Зарина. Так, ребята, ну нам тоже хочется сказать алло.
1: Да.
0: Человеку, который все-таки хочет забрать вот эти вот лежащие, никому не принадлежащие пока еще 10 тысяч.
1: Мы даже так и сказали. Алло! Алло, давай деньги забери.
2: Давайте,
1: да?
2: Конечно, вот, да. Звоните скорее в игру против правил 8495-995-105-7.
1: Ждем.
3: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
8: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте «Лада».
10: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
11: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
14: Подробнее на t2.ru.
15: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
16: «Окко» представляет.
17: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
18: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
19: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
20: Премьера сериала «След Чикатило». Только в «Окко». 18+.
21: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
22: «Лента».
23: Нашел статью «Как бороться с ленью». Не дочитал. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: на русском радио. Игра против правил. Деньги дают.
1: Правила есть, правил нет. Есть, но маленькие. Игра против правил, дорогие друзья, на русском радио прямо сейчас. Эксклюзивно от русских перцев на 10 тысяч рублей можно... просто взять и потратить красиво. Олеся дозвонилась из города Подольск. Будет выигрывать
2: по-любому. Олеся Подольская. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Доброе утро.
1: Здравствуйте, Олечка. Ну, как у вас, делишечки?
3: Чем занимаетесь? Пробежка была, зарядка, полезный завтрак. Что было?
2: Да ничего.
4: Сборы на работу.
3: Сборы на работу. Это, знаете, все закрывает.
1: Это объединяет все, что ты перечислил. И полезный завтрак, и пробежку, и зарядку. И зарядку эту USB-C, которая...
2: Да. Ну что, Олесечка, как ваше настроение сегодня?
4: Ну, 3 года я к вам пыталась дозвонить.

0: Ответить на все эти вопросы неправильно за 20 секунд, но логично. Итак, главное. По-моему, у нас уже есть Олеся на линии.
1: Да, Олеся, да, у нас на линии. Олеся,
2: Олесь, что случилось?
0: Алло. Олесь. Ага, алло, алло, еще раз.
3: Алло, алло, да.
1: Олечка, вы что думали, вы от нас избавитесь, что ли?
0: Нет. Так, Олесь, ну что, давайте, правила я озвучил. 20 секунд на первый раунд, отвечайте неправильно, но логично. Готовы? Поехали.
3: Готово.
1: Где спит собака?
3: В скворечнике.
1: Что пьют утром, чтобы взбодриться?
3: Суп.
1: В какие игры мы с вами сейчас играем?
3: Карты.
1: А какой город называют культурной столицей России?
3: Астрахань.
1: Что говорят, когда берут трубку?
3: До свидания.
0: К сожалению, гонг прозвучал. Пятый вопрос мы не засчитываем, но 4000 рублей, Олесечка, вы получаете.
2: Это супер результат, Олеся. Если вы еще дозванивались на 3 года, хотели с нами поиграть, еще и звонок сорвался, вот все было как будто бы против вас, но все равно получилось.
1: Все за вас. Еще раз так поступите, я в Подольск приеду.
2: Да.
1: Я найду вас. Олеся, я найду тебя. Олеся, я люблю. Ну, давай.
0: Олеся, мы вас поздравляем. Это было очень-очень здорово.
2: Олеся.
3: Да, спасибо.
1: Спасибо.
0: До новых встреч. Пока.
4: Игра против правил на русском радио.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 7, ночью до плюс 5. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
6: Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки. От 800 рублей. Грузчики. От 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
7: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
8: О, Северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
9: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Участников СВО и их семьи освободили от погашения просроченных кредитов. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Новые правила распространяются на военнослужащих, заключивших контракт с мая этого года. Долги спишут на сумму до 10 миллионов рублей. До этого долги бойцам списывались 2 года назад. В Госдуме отмечали, что списываются долги, по которым уже точно нечем платить, где есть вступившее в силу решение суда. Президент подписал еще несколько законов в поддержку участников спецоперации. Они смогут получить субсидии на подведение газа к домам и на покупку газового оборудования. Размер такой субсидии должен быть не меньше 100 тысяч рублей. Также военным продлят сроки аренды и бесплатного пользования земельными участками. Наконец, подписан закон об отпуске для родных раненых бойцов СВО. К другим новостям. Разрыв цен между первичным и вторичным рынками жилья в стране достиг 90%. В Центральной России стоимость квадратного метра в новостройках уже почти в 2 раза выше, чем в готовых домах. Такие данные Росстата приводит газета «Известия». Аналитики связывают ситуацию с последствиями действия льготной ипотеки и перегревом рынка. Одновременно растет количество нераспроданных квартир. Ни в одном крупном регионе страны распроданность жилья не превышает 50%. Первое издание книги о Гарри Поттере продали на аукционе за 23 тысячи долларов. Это больше 1 600 000 рублей. С молотка ушла книга в мягкой обложке, которая в год выпуска стоила меньше 7 долларов. Теперешняя дороговизна объясняется в том числе малым тиражом. Первоначальный издатель романа не ожидал большого спроса и напечатал 500 экземпляров в твердом переплете и около 5000 в мягком. В Москве 9:02. Далее на русском радио Дима Морозов, Полина Жукова и Антон Юрьев в утреннем шоу «Русские перцы».

0: Когда уйдем со школьного двора, спрашивают выпускники сейчас,
1: которые... Под звуки нестареющего сальса.
0: Да-да-да, те люди, которые сейчас стоят на линейке и думают, ну вот, наконец-то взрослая жизнь, наконец-то я смогу сам решать.
2: Сам решу.
0: Да, ну, это большое...
1: Мам, пополни карту, мне надо сам решать.
0: Это самое главное заблуждение выпускников. Ничего вы сами решать не будете.
1: Да, за вас будут решать. Добро пожаловать во взрослую жизнь.
0: Да, ну, а мы в ближайшее время будем решать, какую музыку вы будете слушать. Да, мы.
2: Ну,
0: да.
2: Какую тему будете разговаривать?
1: Да, ну, тоже не мы.
0: Да. Это Антон Юрьев, Полина Жукова, Дима Морозов, между
1: Здравствуйте.
0: Прочим. Это глава внутреннее шоу страны «Русские перцы» на
2: Доброе
0: Русском
2: утро!
0: Радио.
1: Привет!
0: А мы сегодня обсуждаем ваш последний звонок в школе, чем он запомнился, и ждем, конечно же, ваши текстовые и голосовые сообщения в наших соцсетях.
1: Да, постараемся подготовить и зарядить вас к этому ЕГГ.
2: Или ОГОГО.
1: Да, ОГОГО.
0: Или что там ЕГГ, или ОГГ.
1: ОГГ. Все вот эти.
0: В общем, все будет обязательно. Пишите, мы очень ждем. Номер для личных сообщений плюс 7 916 003 105 7. Писать можно смски.
1: Да, понятно, Димочка.
0: Да, можно мессенджеры, которые.
1: Да,
0: да, они работают.
3: На русском радио.

0: Русские перцы на русском радио.
1: Ну, давай, Димка, раскалывайся.
2: Дима, давай! Про мой последний звонок. Ой, у нас была традиция такая, что надо было что-то школе оставить.
1: Угу.
2: Кто-то, значит, приносил какие-то новые книги. Да, с подписью. Ну, чтобы на память об выпускниках осталось что-то в школе. А я принес две елочки. Это бабушка моя выкопала у себя. Да, мы посадили эти две елочки. Сейчас, когда я туда приезжаю, одна, к сожалению, не выжила. Но вторая уже растет, очень даже неплохо. Прошло уже больше 20 лет.
3: Уже ель? Посадили. А полноценная?
2: Да, уже ель.
3: Да.
1: То есть ты посадил елку.
2: Да. Теперь
1: хорошо.
2: Все, кто... Да,
3: а
2: все,
3: теперь
2: кто...
3: поставим!
2: Ель. Да, красивая, пышная.
1: Ну, то есть как ты настоящий мужчина уже, значит, дерево посадил.
3: Да.
1: Осталось дом построить и сына родить.
3: Сына родить. Причем сам, без помощи.
2: За это, говорят, Нобелевские премии там дают.
1: Наверное.
3: Да. Лично Нобель причем.
0: Русские перцы. Русские перцы на русском радио. Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
4: Качественные, конечно.
5: Надежные, чтобы потом не было проблем.
6: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Болорс. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Болорс обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Болорс.
7: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0-335-51.
8: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
9: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена», Засимовская, 83, телефон 56-33-77.
10: Я выспался. Теперь я точно не опасен для общества.
11: Телефон рекламной службы русского радио «Вологде» 70 72 82. Что слушает страна?
12: Я

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Ваш последний звонок в школе. Чем же он запомнился? Расскажите нам, пожалуйста. Вот написала Айжан, что за пару недель до последнего звонка она неудачно упала с велосипеда. И на последнем звонке стояла в зале, пока весь класс выступал на сцене. Я была единственная девушка в брючном костюме, потому что под брюками была лангетка на всю ногу. Но для общего фото одноклассники на руках меня подняли на сцену и также потом спускали. Вот ну, такой вот последний
2: какие
1: звонок.
2: Какие кавалеры, да. Ну какие рыцари, какие молодцы, черт возьми.
3: Ой, слушайте, от Настеньки пришла тоже трогательная история. Говорит, а ко мне на последний звонок приехал мой самый первый любимый мальчик из детства. Они давно переехали далеко, и вот он решил вернуться, сделать мне приятно и побывать у меня на последнем звонке.
1: Вот это сюрприз.
3: Да.
1: Классный.
2: Роман.
3: Напишите и вы, пожалуйста, о вашем последнем звонке. Что там такого было замечательного, запоминающегося? Мы ждем. Плюс 7 916 003 105 7. Все мессенджеры работают.
0: Русские перцы. На русском радио. Реклама на русском.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте a7.ru.
6: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
8: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
12: Квартиру сниму на суточно.ру.
13: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
14: Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
16: Одна очень жадная семья решила сэкономить на фотографии и просто запомнила свадьбу. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Любовная любовь.
2: Шикарная песня. Мы говорим сегодня про ваши последние звонки. Какие там были интересные истории? Вот пишите нам, пожалуйста, в мессенджеры. Все работает.
1: Иван вот написал про любовь-то.
3: Да?
1: Да, первый поцелуй у него случился на последнем звонке с девочкой, которую он был влюблен с третьего класса.
2: Обалдеть. А есть продолжение?
3: Смотри, какой Иван кулинар прямо.
2: Продолжение. Мы там уже женаты, у нас там двое детей.
3: Типа между ними смузи.
1: Иван, напишите нам, пожалуйста, что у вас. Кстати, у Ивана день рождения 4 июня, можем поздравить.
3: С наступающим.
1: Смотрите, у них любимая есть, значит, Лизочка.
2: Ты уверен, что это та жена, с которой он поцеловался на последнем звонке? Да сейчас такой скандал дома будет.
3: Проблемы будут.
1: Ничего не понятно. Ладно, Иван, напишите, пожалуйста, да.
2: Вот здесь нам пишет Натали, один парень из нашего класса, так стеснялся ленты выпускник, что спрятал ее под пиджак. На фото он выглядел как шпион, строгий костюм, серьезное лицо. А из-под рукава предательски торчит уголок красной ленты.
1: А я знаю вот тоже такую историю, когда мальчик прятал эту ленточку, потому что там пропустили в типографии букву «С». Пропустили просто, опечатка была.
3: Пояснительную команду, пожалуйста.
1: Ну, слово «выпускник» без буквы «С». «Выпукник» было.
2: «Выпукник».
1: И он стеснялся, как бы.
3: Так это же эксклюзив.
1: Он говорит, я же не выпухник.
3: У него одна такая лента на всю страну.
1: Ну, вот так вот. А Галочка нам написала из Курска. У них на последнем звонке было мероприятие «По секрету всему свету», где было награждение лучших выпускников школы. Это была почти как премия «Оскар». Все волновались, кто же станет лучшей выпускницей года. И ею, конечно же, оказалась я.
2: О, как здорово.
3: Слушай, а мне на самом деле нравится вот бренд «Встреча выпускников». Без буквы «С». Прикольно. Вот. Такие знаменитые гороховые вечеринки.
0: Русские перцы. Русские перцы. На русском радио.

0: «Русские перцы» на русском радио.
1: Давно закончили школу, не вернемся. Может быть, кстати, и в каком-то смысле это и хорошо. Вот, например, вот история почтальона Печкина здесь к нам прилетела. Мне кажется, человек только счастлив, что больше он не будет повторять этот опыт. Смотрите, в первом классе на линейке 1 сентября он нюхал букет с цветами. В итоге в глаз укусила оса.
2: Ой-ой-ой.
1: На последнем звонке в 11 классе держал подарок первоклассникам. В итоге из пакета вылезла оса и укусила за пальцы. Вот такой ритуал начала и окончания школы.
2: Короче, учеба это не ваша, я так понимаю.
3: Ну это, слушай,
2: травмоопасно.
3: Это знак,
1: да.
3: Это знак, понимаешь? А в следующий раз что будет? Два шмеля его побьют.
2: Да.
1: Вот такая вот история случилась.
3: Слушайте, я так понимаю, что мед вам предлагать бесполезно. Да. Вот на пасеку вас не звать, я так понимаю.
1: Почтальон Печкин все-таки.
3: Да, пробежаться бы по лугу не надо.
2: Но у вас хотя бы тепло было, раз там осы летали. А вот у Катеньки, например, из Сахалина, она с севера Сахалина, говорит, последний звонок запомнился холодом. Это был 2020 год, нам разрешили на улице провести последний звонок, а мы с севера задубели.
1: Ой, да, хотелось бы нарядиться,
2: кстати,
1: юбочка покороче.
2: Кстати, в Москве тоже сегодня холодно, поэтому, наверное, лучше в спортзале отмечать последний звонок.
3: И юбочки подлиннее, конечно.
2: Да, ну можно и шубу, кстати.
3: Ну, я чисто из целомудрия, не из погоды.
2: Нет, ну на самом деле, давайте утеплять, потому что сегодня реально прохладно.
1: Хорошо, да. Дим, спасибо.
2: Поняли?
3: Ниточки подлиннее, да. И утепляться.
2: Давайте, да. Берегите себя, у вас еще ЕГЭ впереди.
0: Угу. Русские перцы! Русские перцы на русском радио. Реклама на русском.
4: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. Паузбер. Банк 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте!
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: 5 июня в 19:00. Санкт-Петербург. Дворцовая площадь. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры МЭФ. Петербургские сезоны. Концерт в ритме лета. В программе вечера Международный симфонический оркестр стран БРИКС под руководством Михаила Голикова с хитами мировой классики. Легенда итальянской эстрады Умберто Тотци, популярная российская поп-группа «Артик и Асти». Вход по приглашениям. 6+.
14: Почему я не занимаюсь спортом? Видите ли, до завтрака трудно, а после завтрака вредно. Рекламная служба русского радио 5797799, код 499.

0: будням на русском радио. Шоу отличного настроения. Русские перцы.
1: Это мы, дорогие друзья.
2: Последний звонок, и я у порога.
3: Экзамены кончатся скоро.
4: Ой, как давно это было, ребят.
3: Школа, я скучаю.
1: Да.
3: Я скучаю.
4: Вернулись бы обратно в последний звонок?
1: Нет.
5: Нет, ну на один денек. Я бы вернулся.
1: Я на
5: один
1: денек
4: только. На последний звонок только, я говорю.
1: Блин, у меня ни упускного, ни последнего звонка не было.
4: Ну, я вот тем
1: бы,
4: более.
1: Вот, я сходил бы, и там такой стол.
5: А надо было вести себя нормально, Антон.
1: А я и вел в других школах.
5: Вот именно. Ну ладно. В этой студии уже появляется Дмитрий Оленин.
1: Да,
4: да.
1: Здравствуйте. Дзынь-дзынь.
4: Дзынь-дзынь. Но расскажи, чем тебе запомнился последний звонок?
1: Ну, у нас последний звонок был какой-то официальный. То есть это был не праздник, это нас всех собрали в актовом зале. Какие-то группы людей из параллельных классов подготовили какие-то грустные песни.
5: Ага.
1: Я помню, тогда была песня Анжелики Варум «Городок», очень популярна. Вот, это «Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в школу нам». Вот, то есть переделали текст. Я сижу и так про себя думаю, нет, мне не хочется. Я думаю, что 90% людей в зале так думали.
5: Ну а сейчас?
1: Нет, конечно.
5: Не хочешь вернуться в школу?
6: Уже все, уже привет.
1: Я в школьные годы. Нет, я бы на математику бы походил, на информатику бы походил. Не, ну нет, конечно, не хочу.
6: Математичка нравилась, да?
1: Нет, предмет нравился.
5: Ну подожди, а столовая школьная, где вот эти вот булочки с котлеткой?
6: Рулетики, вот эти вот, пицца из всего того, что осталось.
1: У меня это было всю жизнь. У меня мама работала заведующей в школьной столовой, правда, в другой школе.
6: Да ты
1: у меня булочек этих было.
4: И
1: ты
4: поэтому мажор. Ты вырос такой сладкой булочкой.
1: Да. Ничего себе, ребят, что касается последнего звонка.
6: Да.
1: Это у меня со мной вчера история произошла. Подхожу я к магазину у себя рядом с домом. И, ну, помните, да, что в Москве последний звонок был в пятницу.
6: Да.
1: То есть пятница была наполнена девушками в этих свадебных платьях, эти ленты, выпускник, там, так далее. И вот вчера вечером я в магазин встречался. Встречаю девушку с лентой выпускница в этом платье.
5: До сих пор.
1: И видно, что она в пятницу его надела.
4: Да,
6: нормально.
1: Вот это последний звонок.
4: Вот это, да.
1: Вот это,
4: да.
1: Я понимаю.
6: У нее еще месяц в башке звенеть будет, я честно говорю.
4: Так, и надо прийти срочно в себя, потому что ЕГЭ, экзамены, милая моя, напиши, если тебе нужна помощь.
6: Это такой прям...
1: Так там у всех было, знаешь, у взрослых, такие, ребенок, ты потерялась, что ли? Я тебе потеряла то место, где потерялась.
6: А я-то думаю, чего Жукова пришла в школьной форме-то сегодня? Сейчас, значит, Дима Морозов возьмет ее на плечо, я дам колокольчик, он будет вокруг здания русской медиагруппы бегать. Естественно, что у нас тоже последний звонок.
4: Да.
6: Вот, Алина, оставляем здесь, готовится к ЕГЭ. Вот, значит,

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 7, ночью до плюс 5. Ветер западный до 4 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 12+.
4: О, северный звук. ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
5: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны.
6: Падает земля, солнце катит, упадет.

Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторял, мы ходим по краю пропасти, а покой это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя.

0: радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума сегодня рассмотрит проект закона об ужесточении наказания за правонарушения, совершенные россиянами за рубежом. Среди предлагаемых мер – арест имущества релокантов. Речь идет о таких правонарушениях, как злоупотребление свободой слова и призывы к санкциям. Поправки разработал Госсовет Татарстана, их внесли в Госдуму еще осенью 2024 года. Правительство планирует заменить старые сухогрузы, контейнеровозы и танкеры старше 40 лет. На смену им должны прийти около 500 новых судов класса «Река-море». Изначально проект хотели профинансировать из бюджета, теперь бюджетному источнику предложена альтернатива, пишет издание «Коммерсант». Решено собрать средства за счет дополнительного платежа для судовладельцев. Речь идет о надбавке к тарифу на освидетельствование кораблей и к портовому сбору. Другим новостям. Мошенники все чаще воруют данные россиян через зараженные приложения. Это могут быть поддельные игры, стриминговые платформы, сервисы доставки еды и доски IT-объявлений. При этом злоумышленники часто торопят жертву, призывая срочно установить приложение, иначе доступ закроется, пишет российская газета. Специалисты советуют не поддаваться панике, а спокойно рассмотреть внешний вид предлагаемого сервиса и изучить, какие разрешения запрашивает программа. Если, например, игра требует доступ к СМС, это 100% красный флаг. Завершение о спорте. В Париже набирает обороты второй в сезоне теннисный турнир из серии «Большого шлема» Ролан Гаррос. Во второй круг соревнований вышла россиянка Диана Шнайдер, а у мужчин Андрей Рублев. Сегодня стартовый матч проведет Даниил Медведев. Ранее в Париже успешно стартовали россияне Мирра Андреева и Карен Хачанов. Ролан Гаррос продлится до 7 июня. Призовой фонд турнира превышает 60 миллионов евро. На этом пока вся информация о развитии событий в наших следующих выпусках, ближайшие менее чем через час.
0: Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

вот позитив как раз движ и дает нам вот тот самый энергию, счастье, удовольствие. Попробуйте как-нибудь. И до рассвета спокойно доживете. Даже не будете знать, откуда у вас такая бодрость вдруг взялась. А мы скажем, откуда. От позитива все и берется. Давайте, переходите на нашу позитивную сторону.

Спасибо нашим позитивным русским перцам. Прекрасное начало этого 26 майского дня. Все хорошо, позитивчиком зарядились. И давайте устроим рабочий движ. Но у тех, кто в отпуске, у вас будет отпускной движ. Но главное, что все мы вместе здесь, на русском.

0: Ищу надежного и горячего.
1: Мужчину?
0: Водонагреватель.
1: А, он тут. Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
3: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
4: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
5: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
7: И как мы не стараться, нига.
6: Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: на этой неделе. Все школьники, конечно же, выпускники говорят всем. Goodbye, школа. Здравствуй, нового я. Ой, а студенчество — это самая прекрасная пора в жизни. Любой бывший студент вам об этом скажет. Ну, там есть два неприятных момента. Знаете, там в июне и в январе, ну, там сессия называется. Ну, это всего там две недельки там. И все, все остальное время это прекрасно. Так, всем самым красивым сейчас будет особенный привет от Артура Пирожкова. Впереди мод, Жанна Фриске и много любимого на русском для вас.
1: Новая песня на русском.
2: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
1: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском. Русское радио.

0: ближе, нам поближе, без остатка растворится.
1: 10:25 в Москве, МОД на русском радио. Песня называется «Намек на нас». Что, на что я могу сейчас намекнуть? На ваше хорошее настроение. Да, я надеюсь, оно у вас такое. На вашу работоспособность. Ну, многие из вас сейчас на работе и действительно работают. Не делают вид, что работают, а работают. Ну, многие уже, на самом деле, даже во вторник начинают задумываться о пятнице. Ну, потому что это последние такие, знаете, уже весенние выходные. Все, мы уже переходим в лето-лето, так сказать. Я надеюсь, что на лето у вас тоже очень-очень много планов и путешествий.

хочется лета. Ну, очень! Русское радио. И все будет хорошо.

Владимир Пресняков на русском радио «Учусь любить» называется эта песня. Кстати, очень с таким глубоким, философским, прекрасным, красивым смыслом. Вслушайтесь как-нибудь ее слова, и, может быть, действительно, либо вы у кого-то там поучитесь любить, а, может быть, вы станете учителем о любви. Будете показывать на своем примере, на вашем примере вашей большой, дружной, многодетной семьи, как действительно нужно любить. А это целое искусство. Я желаю вам овладеть им. Ну, вот, кстати, еще одна песня про любовь. А студио.

0: радио. Все будет хорошо. Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
10: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 2-1-2-0-7-1-9-0-0-1-9-0-8 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Займы на любые цели в приложении «Корона».
11: Сроки горят и задач океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Птица счастья была подозрительно синей. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

«Елки грядок», вот эта песня будет у вас трудиться в голове. Нет, не уступим даже метра этим сорнякам. Готовимся, готовимся. Но помните, что что-то проще купить. Ну, допустим, кабачки, картошку. Ведь гораздо проще для своего организма приобрести это где-нибудь в магазине или на рынке, чем вот это все лето стоять, как говорится, наклонившись к земле. Берегите себя и берегите свое личное время.

0: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 10 градусов, вечером плюс 7, ночью до плюс 5. Ветер западный до 4 метров в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УГРНП 320-352-52-0-335-51.
6: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
7: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Больше, чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. В Госдуму внесли проект закона, разрешающий гражданам регистрироваться в апартаментах. Инициатива расширяет перечень объектов, где допускается временная регистрация. Проект предлагает утвердить критерии, по которым нежилые помещения будут признаваться пригодными для проживания. Одновременно из-под действия норм предлагается вывести гостиничные номера. Роскомнадзор оштрафовал 85 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. В ведомстве заявили, что компании должны передавать такие данные после получения соответствующего уведомления. По словам представителей РКН, это необходимо для противодействия компьютерным атакам. Газета «Известия», в свою очередь, пишет, что данные также позволяют определить, работает ли у пользователя VPN. Выполнение требований для операторов сопряжено с дополнительными издержками. Они вынуждены приобретать дорогостоящее оборудование для передачи IP-адресов. В России на фоне ужесточения законодательства начали сокращаться продажи и производство энергетических напитков. Их реализация по сравнению с началом прошлого года снизилась на 7%, а выпуск на 15%. Как пишет газета «Коммерсант», это наиболее выраженный спад среди всех видов напитков. С марта прошлого года в стране запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним. Кроме этого, энергетические напитки попадают под действие акциза на сахаросодержащие напитки. Ну и последнее. Картину Ивана Айвазовского «Девятый вал» впервые отправят на реставрацию. До этого проводили лишь локальные консервационные мероприятия, в частности, укрепление красочного слоя. Однако состояние картины ухудшается, рассказали в Русском музее в Петербурге, где хранится полотно. «Девятый вал» — одно из самых знаменитых произведений российского художника-мариниста. Айвазовский написал картину в середине 19 века, в 1850 году. На этом пока вся информация. Эфир Русского радио продолжит Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

привет, привет всем и каждому здесь вместе с вами на страже вашего хорошего настроения. И вот вспоминаю я конец мая в своей детской жизни школьной, но это же были такие самые классные дни, потому что вот не сегодня, так завтра мы с родителями сядем на поезд, поедем к бабушке с дедушкой, а там уже 3 месяца. Да, 3 беззаботных месяца летних каникул, и неважно, какой день недели, ты просто просыпаешься и бежишь босиком куда-нибудь там залезть на дерево, съесть какое-нибудь только что созревшее яблоко. Детворе я желаю таких классных каникул, путешествий, новых эмоций, набраться, как говорится, сил, здоровья. Ну и родителям тоже отдохнуть от домашек, от этих проверок всех. Ну, тех, конечно, у кого выпускники, вам сил, пережить эти все ЕГЭ и так далее. И все-таки потом тоже вместе с детьми отправиться на прекрасные каникулы. Мы отправляемся в путешествие по музыкальному эфиру Русского радио этого часа. И этот час «Открывай, Митя Фомин».

0: Реклама.
1: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое помещение для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухана, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде. 79-62-34. Код города 81-72.
3: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82.

Да, эти слова «мы еще встретимся» звучат практически в каждой школе, когда учителя говорят: «Ну вы же нас не забываете, вот вы сейчас станете взрослые, разлетитесь по всей стране, а то по всему миру, но приезжайте, вы помните, что первая суббота февраля – это вечер встречи выпускников», и дети говорят: «Да, конечно, да, мы будем приезжать, мы вас не бросим, будем помнить всю жизнь». Но проходят годы, единицы лишь приезжают действительно проведать, навестить тех людей, которые 10 лет желали вам счастья, знаний и лучшей жизни.

Если собираетесь в полет в ближайшее время, посещать аэропорт, вот эти все досмотры, много-много людей суетных вокруг. Знаете, по моим ощущениям, мой лайфхак, возьмите наушники с собой, включите русское радио и идите, как будто вас там не существует, как будто вы все смотрите в каком-нибудь там сериале за стеклом. Вот такое будет ощущение, когда вы отстранитесь от звука аэропорта и настроитесь на приятную любимую музыку и любимые песни. Действительно, проходит все спокойнее и легче.

0: который нам, москвичам, нужно танцевать всю эту неделю. Ну, потому что холодно. У нас дымоверсия лета закончилась. И все, теперь опять у нас как будто осень на дворе. Ну, ночью плюс 7, понимаете? Утром встаешь, выходишь из подъезда, а там дубачок такой. Но вот такая музыка, она заряжает. Потанцуешь в 3 минутки, и все. Прям уже жарко становится. Так, что у нас будет в ближайшее время? Подо что потанцуем? Николай Басков, как всегда, зажигает с хорошим настроением. Ханна, Дима, Билан, все чуть позже. А добро для вас прямо сейчас.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе. Городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.
8: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
10: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
11: Помогите найти зубастого продажника.
12: Мне очень нужен четкий программист.
13: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
14: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
15: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
16: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
17: 12+. Отправил девушке вместо букета роз 10 килограммов мяса. Ее папа сразу добавил меня в группу «Семья». Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Так, кому тут нужно обнуриться, как говорится? В Москве не нужно целый день дожди, в Москве всю неделю дожди. Такие холодные, такой контрастный душ такой практически. Хана на русском радио, спасибо тебе за эту песню. Далее, любимая.
1: Любимая на русском.
0: Кто это у нас на первом месте в золотом граммофоне? А это... Вот, Николай Басков. Его заводная песня «Туман». Мне кажется, песня для любого праздника. Для свадьбы, дня рождения. Просто дружеских посиделок. Вовремя ее включаешь, и все из-за стола перемещаются на танцпол.

0: радио для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
2: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена», Засимовская, 83, телефон 56-33-77.
3: Советы от застройщика с «Черри Дом».
4: Зачем в Вологде огромные окна и террасы? У нас полгода зима, и только счета за отопление греть будете.
3: Счета пусть греют тех, кто строит по старинке. У нас энергоэффективные фасады и топовые стеклопакеты. А террасы и панорамное остекление – это просвет, которого нам так не хватает. И про шикарные виды на город. Жить нужно красиво в любой сезон. Спонсор проекта ООО «СЗ «Черри Домстрой».
5: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна? Ты

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 13,5 тысяч кубометров смета убрали с улиц Вологды с начала весеннего сезона. В дневную смену для уборки города задействовано 68 единиц специальной техники, включая комбинированные дорожные машины, тракторы МТЗ и самосвалы. В ручном режиме улицы убирает 161 специалист. Бригада быстрого реагирования в составе 5 человек устраняет недостатки на объектах дорожной инфраструктуры. Параллельно 800 дворников управляющих компаний наводят порядок во дворах. За минувшие сутки специалисты вывезли с улиц порядка 100 кубометров смета. Бассейн на улице Фрезеновской в Вологде готов более чем на 75%. В настоящее время на объекте продолжается стяжка пола на втором этаже и монтаж витражного остекления. На следующей неделе начнутся работы по устройству теплого пола на первом этаже, установка внутренних дверей, а также обустройство подъездной дороги. Новый современный бассейн будет оснащен 6 25-метровыми дорожками, передовым оборудованием и эффективной системой фильтрации воды. На строительство бассейна выделены средства федерального и областного бюджетов в рамках программы губернатора «Стратегия 2.0». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

ведь где-то кто-то сейчас выше облаков летит. Летит, возможно, к вам, потому что сейчас уже конец мая, и все лето – это такая пора, когда вы встречаетесь с родственниками, с родными, близкими, знакомыми, которые живут далеко от вас, но на каникулы летние или на время отпуска прилетают к вам, или вы к ним, и эти моменты встречи такие радостные. И представляете, больше 3 месяцев таких встреч впереди.

Привет-привет всем. А вот вы какие люди, которые любят принимать в себя гостей или которые сами любят в гости ездить? Ну, знаешь, когда поехал в гости, не надо же потом мыть посуду, все стирать, все за тебя сделают. Но я вот человек гостеприимный. Я люблю, когда ко мне приезжает гость, когда полный дом гостей, просыпаешься и с утра уже весело.

0: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
0: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы Bollars. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bollars обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bollars.
3: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50-84-85.
4: Чтоб был хороший урожай, все в профиль-центре покупайте. Блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54-54-54.
5: Ветеринарный центр Лапландия. Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. Лапландия 24/7. Вологда, Костромская 5.
6: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
7: Радуем наших постоянных клиентов. Скидка 20% на все меню в Добропицце участникам Клуб Добро. Присоединяйся и наслаждайся любимыми блюдами еще выгоднее. Подробности и заказ по телефону 550-660 и на сайте добропицца.ру. Акция до конца лета. ИП Дудрев Максим Юрьевич. УКРНП 320-352-52-0-335-51.
8: Димон Такси Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
10: Пока я завтракал, стемнело.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны.
11: Что слушает страна?
12: На

школа своим ученикам так поет. Ты для меня останешься еще на 2 недели практику отрабатывать. Хотя есть сейчас такое, нет, нас так заставляли. Вот тебе каникулы, а ты ходишь в школу, моешь там все, красишь. Ну, тебе потом, конечно, спасибо за это говорят, но тем не менее. Хотя, с другой стороны, еще 2 недели вместе со своими одноклассниками. Всем привет, группа «Не пара» появляется в эфире Русского радио. Сейчас впереди «Серебро» и «Джонни». Просто...

0: дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Реклама на русском.

0: оператору. Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
1: Подробнее на билайн.ру 12+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7. Более подробная информация на сайте a7.ru.
4: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
5: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
4: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
5: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
6: Скидки в аптеках столички.
7: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
8: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
9: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
10: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу говорим о городах русского радио.
11: Угадайте город по описанию
12: и выиграйте приз для автопутешествия.
13: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
14: Подробности на русрадио.ру. 12+.
15: Здорово! Образ жизни ведут те, у кого уже не хватает здоровья вести нездоровый. Рекламная служба русского радио 5797799 код 499.

Ну, так себе любовное признание. И даже под дулом пистолета я найду тебя. Это, скорее всего, угроза. Я найду тебя, где бы ты ни скрывалась. Вот таких вот слов я желаю вам никогда не слышать в свой адрес. А вот наоборот, я найду тебя, чтобы сделать тебе предложение. Это да. И, может быть, даже в самое ближайшее время, пожалуйста, может быть, вам кто-то на колено, перед вами на колено встанет, покажет дорогущее кольцо с огромным бриллиантом и скажет: ну что, ты согласна? Ну, у вас, конечно же, ответ уже, девчонки, да? Готов. Ну, вы сразу там присоединяйте. А, помимо предложения, еще хочу, значит, вот это. Ну, и за четыре моря, естественно, куда-нибудь в отпуск.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Ирочка написала, у нее, она говорит, не могу жить без бойлера для нагрева воды.
1: Да.
0: Ира, ну это актуалочка
2: это
0: подъехала.
2: Да.
0: Потому что
2: это
0: сейчас да. У нас отключение воды повсюду.
2: В наш век нейросетей-то, конечно.
0: А, кстати, Полин, у тебя включили воду?
1: Уже, конечно.
0: Все.
1: А что, не похоже?
2: Что, не слышишь?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Реклама на русском.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
11: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
12: Знаете, что объединяет Камчатку? Плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда. Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
13: Знатьлюбитьгордиться.рф.
14: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
15: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Займы на любые цели в приложении «Корона».
16: ОККО представляет.
17: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
18: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
19: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
20: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
21: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
22: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
23: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
24: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 стран. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
25: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
26: Если у вас накопилось много неотложных дел, сперва решите, какие из них следует отложить в первую очередь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

то, что Москва слезам не верит. Москва сейчас рыдает просто навзрыд. Он такой дождь у нас идет сейчас. Всю неделю будут дожди, но ничего страшного. Ведь можно по-другому к этому относиться. Москва не плачет, а Москва умывается, прихорашивается перед гостями, которые вот-вот, уже буквально через неделю, как наступит лето, приедут в столицу.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха

0: колбасы и деликатесы для всей семьи.
1: Мясной гурман.
2: Ищу надежного и горячего.
3: Мужчину?
2: Водонагреватель.
3: А, он тут.
4: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
5: Велосипеды. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
6: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
7: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
8: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82.
9: Русское радио. Радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: С новостями в студии Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума рассмотрит сегодня проект закона о запрете депортации иностранцев-контрактников. Документ запретит высылать по требованию третьих стран иностранных граждан, проходящих военную службу в российской армии. Кроме этого, таким лицам будет запрещено отказывать в выдаче или аннулировании вида на жительство и разрешения на въезд. В Совете Федерации призвали повысить зарплату сельским почтальонам. Глава Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко назвала недопустимыми оклады ниже прожиточного минимума. Поводом стала дискуссия на Всероссийском форуме тружеников села, где почтальон из Новосибирской области рассказал о зарплатах в 5-6 тысяч рублей. Матвиенко подчеркнула значение почтовой инфраструктуры для села. По словам спикера Совета Федерации, отсутствие базовых социальных сервисов, включая почту, влияет на устойчивость и развитие населенных пунктов. МВД предупредило об опасности скачивания бесплатных VPN-сервисов. Такие приложения могут распространяться мошенниками для установки вредоносных программ. После их установки злоумышленники получают доступ к СМС и данным банковских приложений. В МВД рекомендовали скачивать и устанавливать приложения только из официальных магазинов, что, впрочем, тоже не дает гарантии безопасности, отметили в ведомстве. Ну и последнее. Стало известно, сколько времени уходит у россиян на поиски подходящего варианта при покупке недвижимости. От 2 недель до 2 месяцев. По словам риэлторов, покупатель в начале поиска активно мониторит рынок и проводит на специализированных платформах в среднем по 1,5-2 часа в день. Затем это время сокращается до 30 минут. Основными ресурсами остаются крупные площадки, но в ход идут и менее крупные агрегаторы, новые поисковые инструменты и другие источники информации. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках. А прямо сейчас встречайте в эфире Русского радио Дмитрий Оленин.
0: Новости на русском.

поддерживаю тех, кому уже лень работать. Знаете, бывает такое состояние, когда ничего не хочу, и работать не хочу, и не знаю, что хочу. Вот если вы сейчас в таком состоянии пребываете, я дарю вам бодрость. Заряжайтесь от меня, потому что здесь много позитивного на русском для вас.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
3: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов, большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
4: Начинаем дачный сезон вместе с 4 сада. Рассада, саженцы, грунты, садовый инвентарь и все для сада в садовых центрах 4 сада. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
5: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
6: УАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
7: Все! Снял дверь с холодильника! Она только мешает!
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

то, что вы в эти выходные посадите или в прошлые посадили. Вот пусть вам урожай такие песни поет. Теперь твоя грядка. Вот все, уродилась красивой, богатой. Вот пусть так и будет. Ну и цветочков, цветочков побольше. Помните, что сейчас новый тренд. Сейчас дача не для того, чтобы там картошку посадить, да, и потом осенью выкопать. Сейчас дача для того, чтобы приехать туда отдыхать. Цветочки посмотреть, там шашлычок пожарить, в баньку сходить. А вот эти вот картошки и все, это все уже из магазина. Будьте современные.

0: Реклама на русском.
1: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
3: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
2: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
3: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
4: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
5: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
10: Платформы, рынок, технологии.
9: Монетизация.
10: Цены, процедуры, практические инсайты.
9: Нейросети на практике.
10: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
9: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
10: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
9: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
10: Без возрастных ограничений.
11: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
12: 12+. С самого утра сел на жесткую диету. К обеду похудеть все еще не удалось. Не судьба, не тот метаболизм. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
5: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Квартира.

0: квартиру сниму на суточную.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Бренд 1.

0: качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: Хороший слух – это когда слышишь только хорошее. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

Я тоже вам сейчас организую мосты из одного города в другой, из одной страны в другую, с одного континента на другой. Это называется «Стол заказов». Будем передавать приветы из ваших городов на весь мир. Меня зовут Дмитрий Оленин. Координаты московского «Стола заказов» расскажу сразу после выпуска новостей.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54, 54, 54.
6: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
7: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
0: Русское радио. А мы

0: больше, чем радио. Русское радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Владимир Путин поддержал введение срока давности по приватизационным сделкам. Об этом президент заявил во время рабочей встречи с главой Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным. В середине апреля правительство одобрило и внесло в Госдуму проект закона о сроках давности при оспаривании сделок приватизации. К таким делам будут применять общие сроки давности 3 года с момента выявления нарушений. Малые и средние предприятия способствуют экономическому росту Москвы, пополняют городской бюджет и дают работу миллионам москвичей. Об этом сегодня, в День российского предпринимательства, сообщил мэр Сергей Собянин в своем официальном блоге в мессенджере «Макс». Сейчас в столице зарегистрировано около 1 000 000 субъектов малого и среднего предпринимательства. Они обеспечивают более 40% рабочих мест, а город, в свою очередь, предоставляет им всесторонние меры поддержки. Воспользоваться ими может бизнес из приоритетных отраслей экономики, в их числе производство, информационные и высокие технологии, а также экспорт. В правительстве не исключили введение в России обязательного страхования жилья от чрезвычайных ситуаций. Такую возможность изучает Министерство финансов. Речь идет не обо всей недвижимости, а о частных домах, которые находятся в зоне повышенного риска. В ведомстве отметили, что обсуждение этой меры идет уже давно. Ну и последнее. 70% россиян перестали вестись на уловки мошенников. Это показало исследование, проведенное специализированной платформой. По данным сервиса, если 5 лет назад 2/3 клиентов обращались за помощью уже после того, как у них украли деньги, то теперь пропорция зеркально изменилась. Пользователи действуют на опережение, сообщают о новой подозрительной схеме, чтобы защитить других. В черном списке платформы уже больше 60 тысяч подозрительных контактов. На этом пока все новости о развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости. На русском. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» установлен единственный в Вологде и Вологодской области уникальный томограф «Сименс Аванта». Высокое качество снимков, ведущие специалисты в области рентгенологии, точное описание исследований. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
7: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
8: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое помещение для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухана, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
9: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами!
10: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82.

Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для...

0: Новая песня на русском.
1: Когда соберу себя по частям, и мои глаза опять облистят.
0: Анна Асти и Дима Билан. Эпилог. Русское радио. Русское радио.
2: В коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
1: Реклама.
2: Ищу надежного и горячего.
1: Мужчину?
2: Водонагреватель.
1: А, он тут. Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54, 54, 54.
5: Велосипеды и самокаты. Сеть магазинов «Глобус». Новгородская, 2А.
6: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена». Засимовская, 83. Телефон 56 33 70.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Вячеслав Цыба. Здравствуйте. Госдума приняла закон об аресте имущества релокантов. Речь идет о россиянах, переехавших за границу и совершающих правонарушения, направленные против интересов страны. Это в том числе дискредитация армии и призывы к санкциям. Согласно документу, под арест будет попадать любое имущество релокантов-нарушителей, включая деньги на банковских счетах. Закон принят сразу во втором и третьем чтениях. Его еще должен одобрить Совет Федерации и подписать президент. Роскомнадзор заявил, что не собирает IP-адреса пользователей операторов связи. Появившуюся в СМИ информацию на этот счет в ведомстве назвали недостоверной. Телеком-компании предоставляют данные об IP-адресах, которые назначаются оборудованию, а не конкретным пользователям, уточнили в РКН. Ранее газета «Известия» написала, что Роскомнадзор оштрафовал почти 100 операторов связи за непредоставление сведений об IP-адресах абонентов. Конституционный суд ограничил размер компенсации за несостоявшийся ремонт по ОСАГО. Суд признал неконституционной практику, при которой компании-страховщики отвечали за несостоявшийся ремонт машины суммами свыше 400 тысяч рублей. Поводом для вынесения постановления стала жалоба страховой компании, с которой клиент через суд взыскал компенсацию за несделанный ремонт машины сверхпредельной страховой суммы в 400 тысяч. Ну и последнее. В российских школах сегодня пройдут последние звонки. Они прозвенят для 660 тысяч выпускников. Столько россиян в этом году оканчивают учебные заведения, рассказали в Министерстве просвещения. Ранее ведомство синхронизировало окончание учебного года, независимо от того, учились школы по четвертям или триместрам, и установило единый день праздника. После последнего звонка вчерашние одиннадцатиклассники начнут готовиться к экзаменам, первый из которых пройдет 1 июня. Развитие событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

Такое не забывается никогда. Я говорю про последний звонок. Ну, во-первых, хочу поздравить всех выпускников, для кого сегодня прозвенел последний звонок. А во-вторых, по поводу «не сможешь забыть». Вспоминал свой последний звонок, который был аж в 99-м году. Да, вспоминал и помню, все помню до мелочей. И плакали, стояли, и цветы учителям дарили. Да даже сегодня, когда я смотрел сюжет, вообще не про свой последний звонок. Тоже такая скупая слеза какая-то эмоциональная навернулась на глазах. В общем, ребятки, удачи вам, в добрый путь. У вас все получится, мы в вас верим. Вы слушаете Русское радио. Привет всем. Привет и вам привет. И вот вам, что сейчас немножечко заскучали на работе, тоже большой привет. Музыка. Музыка на русском все исправит. Сергей Лазарев и Мота в ближайшее время здесь с нами. Меня зовут Иван Соловьев. Машу рукой всем.

0: прижимаю поближе, без остатка растворяю.
1: Реклама.
2: УАО РЖД предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу: город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
3: Пока женщина спит, ты еще не виноват!
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна? Любимая на русском.

0: Нет, правильно, берите пример Сергея Лазарева, откиньте сейчас на спинку своего стула рабочего и скажите так вальяжно: ой, все, перерыв, пусть весь мир подождет, ничего не случится. Потом потихонечку встаньте, пройдитесь до кухни или до того места, где у вас чайничек стоит или кофемашина, сделайте себе чашку ароматного напитка, достаньте шоколадку, пряник, кусок торта, да что угодно, и пусть действительно весь мир подождет. Себя надо любить, да, ребятки, себя надо жалеть, и уж тем более себя надо беречь. Меня зовут Иван Соловьев, Аиста Фэмили продолжит наш эфир. Скоро появится Бахти Туркен и Дмитрий Колдун. Наслаждайтесь.
1: Дороги запутаны в кольца, но у нас по ним был один маршрут. Мне

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
4: Срочно, чультечка, заказы горят.
5: Помогите найти зубастого продажника.
6: Мне очень нужен четкий программист.
7: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
8: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
9: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
10: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
11: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
12: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019-08 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-00-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Займы на любые цели в приложении «Корона».
13: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
14: Угадайте город по описанию
15: и выиграйте приз для автопутешествия.
16: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
17: Подробности на русрадио.ру. 12+.
18: Слушайте, я вас не знаю, вы меня не знаете. Давайте не будем портить наши идеальные отношения. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: Будем считать, что нам, мальчишкам и девчонкам, такая прохлада, как сейчас в Москве, это такая некая передышка, это некое такое затишье перед бурным стартом в лето. На этой неделе провожаем календарную весну, уже в следующий понедельник встречаем календарное лето, и очень хочется надеяться, что это лето и на термометрах тоже покажут. Ого-го! Какое лето. Планы, короче, на лето у нас с вами грандиозные. Кто планирует уже отпуск, кто куда уже запланировал. Денежки накопили, практически чемоданы мысленно собрали. В общем, отдохнем как следует. Давайте так, чтобы лето 2026 года нам с вами запомнилось надолго. Вы слушаете Русское радио. Чем вас порадует? Давайте порадую вас Ириной Дубцовой. Зиверт появится. И Валерия уже здесь на русском.
1: Ты опять

0: Голосуйте за любимого исполнителя.
1: Пусть он станет лидером.
0: Золотой граммофон на русском радио. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
11: Скидки в аптеках столички.
12: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: ОККО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
18: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
19: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
20: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «Асемигент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
21: Шел мой 3-й год, как я худею к лету. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Я скучаю. Я беременна. Мам, я замуж.
1: У меня родился сын.
2: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
3: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

0: это я сегодня с утра ныл. Как долго тянется мой ремонт, ребятки. Ну, как всегда, классика. Что-то не пришло вовремя, что-то пришло, да не то нужно менять, что-то где-то не так просчитали, там вскрыли, не так оказалось, как планировалось. В общем, ребята, ремонт — это какая-то катастрофа. Долго, очень долго. Поэтому пожелайте мне сил, терпения, нервов и денег тоже мне надо пожелать. Ладно, все, не будем о плохом, давайте только о хорошем, о музыке. До конца этого часа много еще для вас поставлю любимые, классные, самые лучшие, хорошие музыки здесь, в эфире Русского радио. Всем хорошего дня.
1: Иван Соловьев на Русском радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Устал копать вручную? Покупай в магазине «Бобер» мотоблоки от 23 990 рублей. Надежные двигатели, совместимость с любым навесным оборудованием. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
1: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
4: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила! Я предупреждала!»
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Любимая.

0: Русское радио. Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Порядка 20 тысяч вологжан проголосовали за объекты для благоустройства в следующем году. Продолжается голосование за объекты благоустройства областной столицы на следующий год по программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Инфраструктура для жизни». На данный момент в голосовании лидирует парк вдоль реки Содомы от улицы Ярославской до окружного шоссе. За него проголосовали более 6 тысяч вологжан. Вологжанам на выбор предлагают 5 общественных пространств. Одно из них будет благоустроено в следующем году. Голосовать за объекты можно до 12 июня на портале госуслуги для лиц старше 14 лет. Картину в память о пропавших детях выложили из свечей в Вологде. В рамках мероприятия на Кремлевской площади вологжане зажгли более 4000 свечей. Из свечей участники выложили изображение девочки с надписью «Помочь ей можешь только ты». В создании картины приняли участие волонтеры поисково-спасательных отрядов «Лиза Алерт» и «Югспас», которые занимаются поиском пропавших людей. Акция была приурочена к Международному дню пропавших детей. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Соловьев.
1: Здравствуйте, дорогие, здравствуйте, любимые слушатели Русского радио. Коротко о том, чем мы займемся с вами дальше. В этом часе, не забыли, рубрика «Иван да кухня». Такую вкуснятину я для вас приготовил. Все расскажу и покажу. Конечно же, в следующем часе у нас будет стол заказов, ну и вечер на русском. Наше вечернее шоу стартанет в 18.00. Уже с Сашей Пряниковым примерно мы... Ну так, прикинули тему, на какую сегодня будем с вами общаться, рассуждать и болтать. Ну а пока, конечно же, много музыки, классной, любимой и лучшей музыки здесь в эфире Русского радио. Меня зовут Иван Соловьев. Скоро появятся в нашей компании группа «Градусы», Дмитрий Маликов, Полина Гагарина уже здесь, уже с нами. Хорошего всем настроения, скорейшего окончания рабочего дня. Да.

0: Реклама. Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
1: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору, просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская, 136, цокольный этаж.
2: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилое помещение для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухано, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79 62 34. Код города 81-72.
3: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кухня «Абрау» со столешницей 1 метр по цене 8 990 рублей. Кухня «Берген» со столешницей 2 метра по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
4: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
5: Велосипеды и самокаты. Оптовый центр «Глобус». Ананьинская, 2.
6: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
7: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70-72-82. Что слушает страна?
8: Если скорость моет волны, наши замки из песка.
7: Русское радио.
9: Русское радио. Если ты со мной, мир меняет цвет, и других возможных вариантов нет.
7: Слушайте лучшее, любимое, на русском.

Ой, обожаю такие новости. Все, что связано с едой, это прям мое любимое. Запоминайте, выпускники, у кого впереди ЕГЭ, точнее родители. Зеленый чай, орехи и ягоды помогут вашему ребенку лучше сдать ЕГЭ, потому что в них содержатся питательные вещества, полезные для когнитивных функций. А вот в период подготовки к экзамену нужно вообще рацион свой сбалансировать, отказаться от фастфуда и не переедать. А перед самим ЕГЭ, перед самим экзаменом не рекомендовано употреблять сладости, черный чай и кофе. Ну, полезная же информация, запоминайте. Я вам желаю удачи на экзаменах. И помните, двойка или там низкий балл — это вообще не приговор. Мари Краймбрери продолжает наш эфир. Давайте не ждать и наслаждаться, и получать удовольствие. Давайте? Давайте.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! Мы уже давно не вместе. Мы общаемся, конечно, но очень редко. У нас разошлись пути в жизни, поэтому я просто со стороны радуюсь их счастью и жду уже новую историю своей любви, уже с другой. Поэтому мое сердце открыто.
1: Вау, это заявление на всю страну.
2: Боже ж ты мой, ничего себе
0: откровение. Подождите, звонит
1: Активизируй.
2: Да ты что?
1: А мне розочка. Вот, все, тебя приглашаю.
0: Так, подожди, тут
2: мне
0: еще...
2: Мне никто не звонит.
0: А почему, подождите, ребята, почему мне звонит Эвелина Хромченко еще?
2: Ну, потому что нормально, одевайся.
0: Что за намеки?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы» на русском радио. Русрадио.ру. Сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты, круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. Русрадио.ру. Реклама на русском.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
6: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
7: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
8: Платформы, рынок, технологии.
7: Монетизация.
8: Цены, процедуры, практические инсайты.
7: Нейросети на практике.
8: Контент, продвижение. Новые возможности дохода.
7: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
8: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
7: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
8: Без возрастных ограничений.
3: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
8: 12+.
9: Если бы у меня был миллион, на что бы я его потратил? А почему тратить? Почему сразу тратить? Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.
3: Русское радио. Золотая история. Шура. Отшумели летние дожди.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Если вы сейчас очень голодные, вам лучше, знаете, в полуха слушать. Иначе не знаю, что с вами будет твориться. Наша с вами любимая классика. Картошечка с мяском. Но не так все просто, конечно же. Поджаристый картофель с грудинкой, с дымком на мангале. Итак, берем продолговатую картошку, очищаем и нарезаем на колечки, ну, примерно в 0,5 сантиметра толщиной. Посолить, поперчить. Такой же толщины нарезаем свежую свиную грудинку. Я люблю, знаете, какую грудинку? Где сало побольше, чем мясных прослоек. Маринуем в майонезе и специях. Любых, какие вам нравятся. А затем нанизываем на шампур, чередуя. Картошка-грудинка, картошка-грудинка. Так плотно-плотно-плотно. На один шампур уходит примерно одна картошка. Далее оборачиваем в фольгу в виде конфеты и на мангал. Внимание! Жарим по 5 минут с каждой из 4 сторон. Итого получается 20 минут общего времени. А после убираем фольгу, обмазываем кетчупом красным, насыщенным. И снова на уголек доводим до готовности. Подаем на лаваше, посыпав зеленым лучком. Ребята, это так аппетитно выглядит. Это так вкусно. Видеорецепт вас ждет в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти мой канал? Все просто. Заходим в Макс, в поиске набираем Иван Соловьев. А вот он мой канал. Подписаться не забудьте. Я желаю вам приятного, наиприятнейшего аппетита.
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Дамы и господа, не пропустите. Сегодня в 6 вечера. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Что слушает страна?

0: Только любимая. Только лучшее.
1: Сейчас веселый свеж, брачный
0: викатель. Слушайте лучшее, любимое, на русском. Реклама на русском.
2: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке, тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа? Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один, а можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину, попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
4: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
5: Подробнее на t2.ru.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
8: 6+. Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
9: Внутри каждого человека, встающего в несусветную рань, работает двигатель внутреннего страдания. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

сегодня дети стали старше, прозвенел для них последний звонок. Давайте с этим и поздравим. Мы одноклассников и учителей, и родителей. Для этого стол заказов на Русском радио в 17.00 начинаем сразу после выпуска новостей. Ну и, конечно же, я жду ваши другие поводы. День рождения, свадьбы, юбилеи. 8-916-00-305-7. Пишите в наши месседжи, в личные сообщения.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ищу надежного и горячего.
4: Мужчину?
3: Водонагреватель.
4: А, он тут.
5: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. «Вологда профиль». Телефон 709-119. 709-119.
11: Нетрудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума окончательно приняла закон о праве ЦБ и Сбера самостоятельно сбивать беспилотники в случае угрозы для своих объектов. То есть не нужно будет дожидаться оперативных служб. Пресекать работу подозрительных дронов должны будут сотрудники инкассации и другие работники Центробанка. Аппарат можно будет глушить, уничтожать или перехватывать его сигналы управления. Сейчас такие полномочия есть у сотрудников Росгвардии, МВД, ФСБ, ПСО, СВР и СИН. Минздраве заявили о наработках России для создания вакцины от нового штамма Эболы. Глава ведомства Михаил Мурашко сказал, что в арсенале имеются так называемые вакцинные консервы. Они позволяют доработать любой препарат для профилактики определенных заболеваний. Ранее Всемирная организация здравоохранения резко повысила степень угрозы от вспышки лихорадки Эбола в африканских странах, хотя глобально уровень угрозы низкий. Российская академия наук приступила к разработке единых школьных учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии. Предполагается, что первые пособия для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года. Учебники создают под руководством академиков. Потом издания пройдут экспертизу у специалистов в области детской медицины и психологии. Ранее в школах появился единый учебник по истории. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал самым дорогим футболистом российской премьер-лиги. По мнению аналитиков «Трансфермаркт», стоимость игрока достигла 28 миллионов евро. Второе место по этому показателю занимают полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк и полузащитник «Краснодара» Эдуард Спиртян. Оба стоят по 25 миллионов. Третье место занимают нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин с показателем 17 миллионов. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Иван Соловьев.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Добавлю, любимое время, когда есть возможность передать привет, поздравить дорогого родного любимого человека, ну или просто поделиться своим настроением. 8-916-003-105-7. Это номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения. Ну что, ребятки, погнали. Любимую мамочку Светлану Павловну Самкову с днем рождения. От всей души счастья без границ. Рядом только добрых лиц и удачи, и везения, тепла, здоровья, вдохновения. Поздравляет Алиса. Привет, Русское радио. Поздравляем с днем рождения коллегу Ирину Ивановну Новикову. Желаем крепкого здоровья, женского счастья, любви близких людей, солнца в душе и добра. Оставайся всегда жизнерадостной, женственной и веселой. Поздравляют коллеги заповедника Калужские. Ой, не до конца пришло сообщение, ребятки. Пишите. Привет, Иван. Привет, Русское радио. Это Роза Ивановна. У меня сегодня день рождения. Ну, мы вас поздравляем. Всего хорошего вам желаем. Иван, доброго вечера. Людмила из Камышина пишет. Огромный привет Рустаму Каримову передайте, ведущему новостей. Эх, он уже убежал из студии. Ну ладно, в следующем часе передам. И Саше Пряникову. А ему прямо сейчас передам. Он тут недалеко. Всех выпускников спасибо. Последним звонком. Всем успехов на выпускных экзаменах. Русское радио вас люблю, обнимаю всех и каждого отдельно целую в щечку.
0: Стол заказов на Русском радио.

0: нужен плиточный клей, который действительно держит. Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
2: Чтоб был хороший урожай, все в Профи-центре покупайте. Блицы, грядки, парники, и цены тут невелики. Звони 54 54 54.
3: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов, большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8 911 045 0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
4: УАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
5: Серьезные отношения с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Хотели любимых песен? Так слушайте. Только лучшее. Останься со мной. Только любимое. Русское радио. Лучшее, любимое на русском.
7: Давай с тобой на все.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Огромный привет любимой мамочке Татьяне Прокудиной. Мамулька, я тебя люблю очень сильно. Привет русское радио. Передаю привет сыну Алексею, свахе Людмиле, невестке Марине. Поздравляю всех выпускников с последним звонком, особенно Антона. Всем передаю привет русское радио. Мы вас очень сильно любим. Написала Любовь. Иван, добрый вечер. Поздравляю вас и всех слушателей русского радио с днем черничного чизкейка. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, хорошего настроения и обязательно попробовать черничный чизкейк, если вы его еще не пробовали в Виктории Санкт-Петербурга. Я хочу вам сказать, что на самом деле, да, это очень вкусно. Кстати, у меня есть рецепт чизкейка без выпечки, но не черничного, а апельсинового. Но я подумаю, чтобы снять рецепт черничного чизкейка. Хороший праздник сегодня, сладкий, вкусный. Спасибо вам, Виктория. Поздравляю всех выпускников с последним звонком. Успешной сдачи ЕГЭ поздравляет Елена Черепнина. А, нет, это сообщение для Елены Черепниной. Хватит работать, мы ждем тебя за уголком. Приходи. А сообщение написала Анастасия Александровна Артемова. Всем привет из Чебоксар. Меня зовут Маша. Я бы хотела передать привет своей тете Тане. Мы едем из деревни. А также большой привет моим кошкам. Нихан, Бенни, Шанти и Мурзиша. Всем хорошего дня и отличного настроения. Кошатница вы наша. Наталья Агапова поздравляет всех своих коллег отдела выплаты с последним звонком их деток. Успехов и удачи. А Олечке Мезенцевой привет большой от Наташи.
0: Стол заказов на русском радио.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: столько
1: богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
9: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
10: Работа, которая имеет значение. Навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
14: Радио большой страны. С 25 мая по 11 июня в вечернем шоу «Говорим о городах» русского радио.
15: Угадайте город по описанию
16: и выиграйте приз для автопутешествия.
17: По всей стране обновляют дороги к туристическим достопримечательностям. Теперь добираться к местам отдыха стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей с удовольствием. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
18: Подробности на русрадио.ру. 13+.
19: Плохая примета – убирать зимние вещи раньше июня. Очень плохая. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499. Выбирай.

0: двухметровым своим достижением. Передаю ему привет, я уверен, он сейчас меня слушает. И традиционно лично вам, Ванна, лично от меня большой привет и хорошего вам эфира от Ольги Рязановой. Ольга, спасибо большое и привет вашему двухметровому достижению. Привет, Русское радио, передаю привет дочке Лере, мужу Виктору. Поздравляю дочь с отличным окончанием второго класса. Желаю веселых, интересных каникул. Хорошего настроения, несмотря на дождь за окном. Привет передает и поздравляет Катя из Тамбовской области.
1: Время приветов и поздравлений. Стол заказов на Русском радио.

0: Ностальгия — это всегда прекрасно, но сейчас возвращаемся во время здесь и сейчас. Стол заказов на Русском радио в разгаре. Огромный привет самым лучшим сотрудникам ООО «Краснодар Теплоэнерго» Жене и Ирине. Они сейчас в пробке стоят, а привет передает Ирина. Привет, любимое Русское радио. Передаю привет село Куйбышева, Ростовская область. Всем мира, добра, с любовью от Марии Юрьевны. Дорогое любимое Русское радио, поздравляю своего папу Виталия Ивановича Короткова с днем рождения. Я желаю ему здоровья крепкого, душевного спокойствия и, вы знаете, простого человеческого счастья. Пусть каждый день приносит только радость, комфорт и отличное настроение. Прекрасные слова. Иван, добрый вечер. Поздравляю Настену Одинецкую с окончанием 1 класса и Светлану Одинецкую с окончанием 5 класса. Хочу пожелать отлично отдохнуть этим летом. С любовью, мама Алена. Мама, ну и вам тоже, конечно же. Набирайте сил, девчонки-то у вас растут. Ой-ой-ой. Привет, Русское радио. Хочу поздравить любимую дочку Ульяну Румянцеву с последним звонком. Она у меня выпускница 11 класса. Люблю ее и желаю успешных сдач экзаменов, поступления в вуз, который она желает. Мы всегда с мамой рядом и готовы помочь во всех начинаниях взрослой жизни. Папа Вячеслав. Дорогие папы и мамы, это так важно, когда есть такая мощная от вас поддержка. Вам тоже хочется пожелать сил, терпения, крепких нервов, они вам понадобятся, и крепкого здоровья. Дорогое любимое Русское радио, у нас в Ростове-на-Дону дождь, едем домой с работы, слушаем Русское радио, не замечаем сложности дороги в дождь, передает привет всем Сарина.
1: На Русском радио «Стол заказов».

0: Реклама на русском.
1: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
2: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
3: Лента.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
6: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Займы на любые цели в приложении «Корона».
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов убийства на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
13: 12+. Периодически фотографирую результаты своего похудения. Пока что все снимки получаются до. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят.

0: Прекраснее этих сообщений не найти. Дорогой любимый Русское радио, нашу дочку поздравляем. Кристину Шведову с последним звонком. Здоровья тебе, родная. Счастья, любви, радости, удачи, успехов и всего самого наилучшего. Мы тебя любим, папа и мама. Дорогой любимый Русское радио, Ирина из Московской области передает привет дочке Веронике. Поздравляет ее с отличным окончанием 7 класса. А сыну Вове желает успешно сдать сессию в июне. Я их очень сильно люблю. Ну и давайте финальное сообщение от Виталия. Всем просто большой привет. Все, ребятки, спасибо вам большое за вашу активность. Вы, как всегда, большие молодцы. 100 заказов я на этом закрываю. Следующий выйдет в эфир в 22:00.
1: На Русском радио 100 заказов.
0: А вот и он, с сумкой почтальон. Больше ничего в голову не пришло.
2: Да не, нормально. Саша Брянько, нормально. Привет, Саша. Спасибо, дружище, привет тебе тоже. Хорошо, ты знаешь, в стихосложении ты силен. Не
0: это
2: так,
0: правда.
2: Конечно, как в использовании майонезов. Друзья мои, ну что, 25 мая сегодня последний звонок.
0: 26, Саша.
2: 26 мая сегодня последний звонок. Часы у меня просто чуть-чуть спешат.
0: Динь-динь-динь.
2: Отстают часы. Я говорю, что сегодняшний, какой сегодня день? Дружище, это когда старшеклассники, вот эти выпускники, искренне верят, что взрослая жизнь — это свобода.
0: Да.
2: Свобода.
0: Беззаботность.
2: А не заполнение налоговых деклараций в слезах.
0: Да.
2: Не вот это счета свои оплачивать, друзья.
0: Да,
2: и
0: да.
2: Сегодня мы как раз к месту поговорим о тех, кто выковал из вас людей, о ваших любимых учителях,
0: да.
2: О которых вы до сих пор вспоминаете с благодарностью.
0: О которых до сих пор еще не забыли.
2: Есть такие учителя в моем. Я тоже намерен их сегодня вспомнить.
0: Да.
2: Поэтому.
0: Вот такая у нас приятная тема сегодня, когда по всей стране прозвенели последние звонки. Ваш любимый учитель.
2: Пишите, да.
0: Да, что это за учитель, за что вы ему очень сильно благодарны, по какому предмету этот педагог, и соответственно, как зовут номер школы и название города и поселка. Вот.
2: Да, и у нас есть для все возможности для того, чтобы вы также вышли в эфир, самой крупной радиостанции в мире. Сегодня это особенно важно, чтобы ваш педагог услышал все, что у вас накопилось за 11 лет.
0: Накипело.
2: 7495-995-105,7. Давайте, выпускники, жгите.
0: И пишите истории в наши мессенджеры, в личные сообщения по номеру 8-916-003-105,7. Вечер на русском. Здесь в 18:00.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог высшей квалификационной категории с 25-летним стажем Лебедев Вячеслав Алексеевич. Доверяйте свое здоровье лучшим специалистам Вологды. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Винтовые сваи в профиль-центре. Собственное производство. Качество. Цена. 54-54-54.
1: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар, банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50 66 62.
4: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума поддержала продление гаражной амнистии еще на 5 лет. Законопроект приняли в первом чтении. Уже 5 лет действует упрощенный порядок регистрации прав собственности на гаражи, при условии, что это одноэтажные постройки, не имеют жилых помещений, были возведены до 2005 года. По данным Росреестра, в рамках программы оформили почти 250 тысяч гаражей, около 500 тысяч участков. Предполагается, что упрощенным порядком регистрации могут воспользоваться свыше 1 миллиона граждан. Следственный комитет предложил ужесточить ответственность за незаконный майнинг. В СКР считают, что необходимо предусмотреть в Уголовном кодексе ответственность за добычу криптовалюты, которая приводит к крупному ущербу или извлечению незаконного дохода. По данным ведомства, в России насчитывается почти 200 тысяч нелегальных майнеров. Ущерб от их действий за прошлый год достигает 280 миллионов долларов. Из-за этого страдает энергетическая отрасль и сокращаются налоговые поступления. В Минздраве заявили, что россияне стали меньше потреблять табака и алкоголя. Как отметил глава ведомства Михаил Мурашко, такой вывод подкреплен статистическими данными на основе объемов продаж. В Росстате говорят, что за последние 7 лет доля граждан, употребляющих спиртные напитки, сократилась на 6 процентных пунктов до примерно 54%. В России началось нашествие комаров. Сайт aif.ru пишет, что аномально большое количество насекомых сейчас наблюдается в Московской, Рязанской, Нижегородской, Волгоградской, Свердловской областях и в Башкирии. В этом году массовое появление комаров началось на 4 недели раньше обычного. По словам экспертов, ситуация нормализуется после продолжительной жары, когда станут активными лягушки, стрекозы и некоторые виды птиц. На этом пока все. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости. Новости на русском.
2: Спонсор часа АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья для путешествий «Суточно.ру». Квартиры, отели, гостевые дома на любой вкус по доступным ценам. «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: Дамы и господа, разрешите представить. Сегодня 2 часа с вами проведут Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
4: Ну что, друзья мои, на часах вечер на русском. Сегодня последний звонок. Чего ж там говорить, день, когда школьники празднуют свободу, а родители наконец-то удаляются из 30 школьных чатов.
5: С таким возгласом. Фух,
4: так это же я. Ну что, давайте сегодня про учителей поговорим, про этих настоящих.
5: Знаете, давайте устроим такой, ну, такой импровизированный стол заказов. Будем вспоминать сегодня своих учителей. Ну, во-первых, будем вспоминать, как их звали, да, как их зовут, а по какому предмету они были педагогом или до сих пор остаются ими. И вот за что мы им хотим сказать спасибо. И присылайте свои сообщения 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры, в личные сообщения, ребята.
4: Да, и особо везучим. Да, особо везучим учителям сегодня достанется история о них из уст наших радиослушателей, которые они расскажут, воспользовавшись телефоном 7495-995-105-7. Ждем ваших историй теплых.
5: Вот, например, Александр уже написал из Воронежской области, село Елань-Колено. Светлана Николаевна Фролова, учитель русского языка и литературы. Выпуск 2003 год, 11 Б-класс. Большое спасибо за мою грамотность.
4: Вот, сегодня у нас таких сообщений побольше бы. Выпускник гимназии номер 8 Советского района города Минска. Хочу передать привет и вспомнить своего самого любимого учителя Тамару Валентиновну, преподавателя русского языка и литературы. Тамара Валентиновна, вы просто лучшая. Спасибо вам за ваше бесконечное терпение, за то, что открыли для нас красоту родного языка и вашу невероятную поддержку. Мы вас очень любим. Гимназия 8, город Минск, Советский район. Со всем уважением к белорусскому языку, мне кажется, если просто в русских словах везде букву О заменить на букву А, получается молоко, получается белорус. Это очень мило и очень круто.
5: В общем, ребята, понимаете, да, ближайшие 2 часа будет такое ми-ми-ми-ми-ми-мишное настроение. Вечер на русском, мы начали.
3: Вечер

0: Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
1: Качественные, конечно.
2: Надежные, чтобы потом не было проблем.
3: Долговечные, проверенные временем.
0: Именно такими являются материалы Bolors. Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки Bolors обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы Bolors.
4: Весенние акции от Стройландии. Только с 18 по 31 мая в наших садовых центрах плодовые кустарники по цене от 499 рублей. Плодовые деревья по цене от 699 рублей. А ассортимент сортов просто огромен. Подробности акции в магазинах Стройландия. Для дома и больше.
5: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54 54 54.
6: Строите дом, баню или беседку? Компания «Русский лес» – ваш надежный поставщик. Широкий ассортимент строительных и пиломатериалов, большой выбор печей для бани и комплектующих. Звоните 8-911-045-0707. «Русский лес» – построй свою мечту вместе с нами.
7: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: Мясной гурман.
12: Прагматик мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
13: Как создать уют для дома и найти все для декора? Где взять шторы и карнизы на заказ и без сюрпризов? В студии «Ассоль» нет спору. Просто чудо, а не шторы. Ждем вас в студии шторы дизайна «Ассоль». Ленинградская 136. Цокольный этаж.
14: Ветеринарный центр «Лапландия». Если питомцу нужна помощь, мы рядом круглосуточно. «Лапландия» 24/7. Вологда, Костромская, 5.
15: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас. Вологда, Ярославская, 11А.
16: Начинаем дачный сезон вместе с 4 сада. Рассада, саженцы, грунты, садовый инвентарь и все для сада в садовых центрах 4 сада. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
17: Птица счастья была подозрительно синей.
18: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70-72-82. Что слушает страна?
19: Ах, я для тебя грешна, ты мой Кришна. Ну, конечно, ведь скоро весна.
18: Русское радио.
19: Все это мимо, мимо, мимо, мимо, мимо меня. И день за днем я вижу, как на небе тает заря.
18: Только любимое.
19: Ты не мой бой, ты не мой парень, ты не моя пара. Пожара нет, только остатки пары.
18: Только лучшее.
20: Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание.
18: Слушайте лучшее, любимое, на русском. Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.
21: Так, выйди из класса и зайди как нормальный человек. Мы сегодня вспоминаем наших учителей, вспоминаем, за что им мы хотим сказать спасибо. Ну, сегодня по всей стране прозвенели последние звонки. Еще раз всех выпускников поздравляем с этим праздником. Есть у нас телефонный звонок. До нас дозвонилась Ольга из Воронежа. Ольга, добрый вечер.
22: Ольга.
23: Добрый вечер.
22: Воронеж, Россия вас слушает. Ольга, ну расскажите про этих святых людей, которые, во-первых, терпели вас в один, терпели вас 11 лет. Прошу.
23: Да, я хотела бы, во-первых, сказать всем своим учителям огромное спасибо, потому
21: что... Ой, что-то очень плохо стало слышно. Связь барахлит.
22: Да-да,
21: вот сейчас лучше. Давайте еще раз с самого начала.
23: Да, я хотела бы всем своим учителям сказать огромное спасибо за их вклад в воспитание, в развитие, в обучение. Моя первая учительница – это Любовь Владимировна, Галина Серафимовна Печкурова. Получается, они уже, я даже не знаю, есть они в живых или нет, но вот самое, кому я хотела бы выразить огромную благодарность, это Дворникова Светлана Викторовна.
21: А это что за учитель?
23: Это первая учительница моего сына в начальных классах.
22: А вот за что вы любимого учителя называете так? За то, за то, что это действительно был гениальный педагог? Или за то, что он, не знаю, позволял вам или вашему сыну немножечко косячить и закрывать на это глаза? Просто добрый человек, поэтому вы его и любите вот за это.
23: Я хотела бы ей выразить благодарность, во-первых, за ее профессионализм, вот, которую она поддерживала и развивала на протяжении всего как бы своего трудового стажа работы. Во-вторых, за отношение к детям, вот человеческое такое отношение прививало и вкладывало в них труд, как сказать, любовь к труду, к обучению, к развитию. Вот. И как бы сплоченность коллектива она привила, то есть детского и родительского. Вот, то есть это благодаря ей, да, все вот так вот сложилось. Вот, поэтому я не знаю, она, то есть учитель с большой буквы на самом деле, да. И мне хочется выразить ей огромную благодарность.
21: Святые люди, можно сказать.
22: Святые слова для святых людей.
21: Ольга, спасибо вам большое за звонок, хорошего вам вечера. Итак, друзья, вспоминаем сегодня своих учителей, за что хотим сказать огромное спасибо. 8-495-995-105-7, это номер нашего телефона.
22: И 7-495-99, а, нет, да, номер мы...
21: 8-916-003-105-7, номер в наших мессенджерах. Пишите в личные сообщения.
18: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

Я как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяной глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не.

0: встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Реклама на русском.
2: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
4: Все сложится с новым кроссовером Данат Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: всем параметрам.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Национальный центр «Россия» – это место, где вы узнаете много нового. Ярко проведете время со всей семьей и найдете еще сотни поводов гордиться своей страной. Интерактивные выставки, лекции, культурные мероприятия – все это бесплатно для посещения. Мы уже открыты в Москве, Владивостоке, Югре и Красноярске. Добро пожаловать в Национальный центр «Россия». Подробности на сайте russia.ru. 0+.
5: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
9: Подробнее на t2.ru.
10: Зачем мне искать себе половинку? Чтобы меня было полтора? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
1: И сегодня в честь последнего звонка мы вспоминаем наших дорогих учителей. Не в смысле, что выпускники сейчас нам звонили. Все вспоминают всех своих учителей. Вот. Понимаете? И напишите нам и сообщите нам о тех, кто верил в вас, даже когда вы, не знаю, там путали физику и физкультуру. Даже когда вообще были конченый двоечник с Камчатки, все равно пишите. Они все равно в вас верили.
2: Привет, Александр, привет, Иван. У меня, пишет Натали, когда я еще была в начальной школе, в 3-м и 4-м классе был учитель по русскому языку и литературе. Звали его Дмитрий Евгеньевич Каратунов. Я его вспоминаю с благодарностью за то, что он меня вел эти 2 года в 3-м и 4-м классах, и я у него много чему научилась. И теперь я тоже стала учителем по русскому языку и литературному чтению.
1: Это самая высокая, мне кажется, оценка труду
2: учителя,
1: преподавателя по русскому языку, когда его ученица идет по его стопам. Да. И пользуясь случаем, я хочу вспомнить свою учительницу по русскому языку, Изабеллу Самуиловну Лубе, чрезвычайно известный в Оренбурге педагог в школе номер 2, и с русским языком... Она так умела его преподавать, что, не знаю, на нем бы заговорил даже воробей. И теперь, когда я веду главную филологическую викторину на одном из федеральных каналов, я в сердце всегда ощущаю, что вот и частичка ее тоже вместе со мной эту программу ведет. Ну, так, она бы мною гордилась.
2: Ну тогда и я вспомню свою учительницу, первую учительницу Надежду Александровну Могучеву. А знаешь, я за что ей благодарен? Она, ну как сказать, у нее был очень красивый почерк. Ох. И мне всегда хотелось, чтобы и мой почерк был таким же. И начиная со 2-го, 3-го класса, я действительно тренировался. И когда, я помню, такой яркий пример, было уже студентом на 2-м курсе, тогда еще рефераты от руки писали, меня вызывает, значит, педагог по... Я уже не помню, что что-то было тоже с литературой связано. А вот, говорит, тебе листок, Иван, ну-ка напиши мне вот это предложение. Я говорю, зачем? Пиши, пиши. Я написал. Ты правда, и твой почерк. Никто не верил, что у меня такой красивый почерк.
1: Представляешь? Серьезно? Да. Я думал, он тебе ответит. Ну, напиши, напиши. Написал, да. Так, Иван, тебе надо с таким почерком быть врачом. Понимаешь? Ну,
2: нет, все наоборот. Наоборот, Александр.
1: Ладно, я закончила школу 41 год назад. От Нури из Казани, это наша постоянная радиослушательница. Не можем не отметить ее сообщение. Всех своих учителей я вспоминаю с теплотой и благодарностью. Особо я хочу вспомнить учителя математики с большой буквы, участник Великой Отечественной войны, узника концлагеря Валькович Илью Ефремовича. Между учениками, да и учителями его называли Пифагором. У него всегда были испачканы мелом карманы на брюках, а также учителя по физике Комаристова Василия Алексеевича. Любимую фразу его, когда ученики отвечали неверно: «Спасайся, кто может!» Слушай, ну это полезная фраза, особенно если ученики собирались накосячить во время лабораторной работы с электричеством, понимаете?
2: Слушай, это вообще отдельная тема, которую, я думаю, мы, наверное, обсудим перед началом учебного года. Будем вспоминать фразы наших учителей.
1: И прозвища их смешные.
2: И прозвища смешные, но не сегодня.
1: Не сегодня.
2: Сегодня с благодарностью.
0: Вечер на русском.

0: Иван да кухня. Вкусно на русском.
1: Сейчас так будет вкусно. Наша с вами любимая классика — картошечка с мяском.
2: А ну-ка подтверди.
1: Но не так все просто, конечно же.
2: Ответь, вот, базар, давай.
1: Поджаристый картофель с грудинкой, с дымком на мангале.
2: Неплохо, неплохо.
1: В общем, берем продолговатую картошку, очищаем от кожицы и нарезаем на колечки, ну, где-то толщиной в 0.5 сантиметра. Посолить, поперчить, пожамкать, отставить. Такой же толщины примерно нарезаем свежую свиную грудинку. Я, знаешь, я люблю грудинку брать, где сало больше, чем мясо.
2: Ну, логично.
1: Чтобы мясные прослойки прям вот чуть-чуть их там было.
2: Поддерживаю полностью.
1: А теперь эту грудинку нарезали, замариновали в майонезе и любимых специях. Здесь могут быть абсолютно любые. Поострее, не поострее, как хотите. А потом берем шампур и нанизываем, чередуя. Картошка, грудинка, картошка, грудинка, картошка, грудинка. На один шампур примерно, ну, где-то одна картошка, и вот между дольками это грудинка.
2: Братан, получается. Но они же пора, там у них разное время приготовления.
1: Слушай дальше.
2: Понял.
1: Тут есть свои секреты.
2: Давай.
1: Теперь оборачиваем фольгу шампур в виде конфеты. Понял, да?
2: А, так, так, так.
1: И на хорошо раскаленный уголь. И буквально по 5 минут с каждой стороны. По 5 минут. То есть 4 раза будем переворачивать. Итого уже 20 минут общего приготовления. Потом фольгу снимаем. Проверяем до полуготовности, картофель уже готов. Теперь самое красивое. Смазываем кетчупом. Прямо обильно, чтобы потом вот довести до готовности, все такое румяное, золотистое было. В общем, смазали кетчупом и уже доводим до готовности. Ориентируйтесь на мягкость картофеля. Как только картофель мягкий, все готово. Подаем на лаваше, посыпав зеленушкой.
2: Отличный способ сэкономить место на мангале, кстати.
1: Да, да, да, да. Посмотрите сами, как это аппетитно, как это красиво, как это вкусно в моем кулинарном канале в мессенджере Макс. Как там найти? Просто в Макс в поиске наберите Иван Соловьев. Давайте, что сидите? Узнаете меня по фотографии. Подписывайтесь, будем готовить вместе. Приятного всем аппетита!
0: Иван да кухня. Вкусно на русском.

0: Реклама на русском.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
4: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
2: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
10: Квартиру сниму на суточно.ру.
11: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
15: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
16: Срочно продам детскую погремушку. 60 децибел. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Убираем с парт учебники, достаем двойные листочки. Мы сегодня вспоминаем своих любимых, горячо любимых учителей и говорим им слова благодарности.
2: Двойные листочки, ручки. Первый атак на первый вариант, вторые второй.
1: Да.
2: Ну, что так, что заканчивай фразу-то.
1: Вспоминаем учителей. Я 8-916-003-105-7. Пишите в наши мессенджеры, в личные сообщения.
2: Да. В личные сообщения нам приходит гигантское количество сообщений, что объясним. Сегодня же последний звонок, когда еще педагогов вспоминать. Добрый вечер, Иван Александр пишет нам. Иван из Смоленска. Хочу сказать спасибо своей учительнице русского языка и литературы Татьяне Николаевне Покладовой из города Починок Смоленской области. Она всегда говорила: звонок для учителя. И учитель знает хорошо, а вы должны знать еще больше. Иван Смоленск. Да. Слушай, ну вот это же главная юридическая коллизия. Вроде звонок-то прозвенел. Юридически ты уже свободен, понимаешь? Но ты сидишь и ждешь, пока учитель не наиграется в эту дурацкую фразу.
1: Мария Аксенова. Я всегда буду благодарна своему классному руководителю Тамаре Николаевне Кравченко. Она провела через все школьные годы, начиная с 5 класса, как добрая, но настойчивая школьная мама. Она умела сделать так, что даже самый застенчивый ученик тянул руку. Спасибо ей за ее бесконечное терпение и за то, что школа стала для меня местом радости, а не стресса. Ее уроки доброты я помню лучше любого правила. И я сама стала учителем благодаря ей. И горжусь этим.
2: Это у нас прям сегодня учительский.
1: Аплодисменты.
2: Ева Прус из города Тула. Из города Тулы сообщает. Хочу передать привет моей любимой учительнице Лосевой Екатерине Владимировне, преподавателю информатики из Тулы. Спасибо, что привили любовь к предмету. Всегда относилась к вам с уважением и теплом. А ваши уроки и дополнительные занятия были самыми уютными. Эти уроки – самые светлые воспоминания из школы. В итоге работаю по IT-специальности, в том числе и благодаря вам. Слушайте, ну, это вот работать в нашей, вот, сейчас, конечно, информатика развита. Вот, а в наши-то времена главная IT-команда, которую нас учили, не трогай этот провод, не нажимай эту кнопку, а то все сгорит.
1: Да.
2: Не знаем, как чинить вообще.
1: Ребят, продолжим эту тему обсуждать во втором части, вспоминать наших любимых дорогих учителей, говорить им слова благодарности. Вечер на русском возвращается в эфир в 19:00. Быть всем!
0: Иван Соловьев и Александр Пряников. Вечер на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Димон Такси. Грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
3: Ищу надежного и горячего.
4: Мужчину?
3: Водонагреватель.
4: А, он тут.
5: Водонагреватели со скидкой 20% с 18 по 31 мая в магазинах «Сантехника» на Ленинградской 130 и Чехова 25. Подробности у продавцов-консультантов.
6: ОАО «РЖД» предлагает в аренду нежилые помещения для установки вендингового оборудования в зданиях вокзалов на станциях Грязовец, Сухона, Вожига и Харовская. Справки по телефону в Вологде 79-62-34, код города 81-72.
7: Велосипеды и самокаты. Гипермаркет «Чудо-Юдо». Лен-шоссе, 6-й километр.
8: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Основная цель – пополнение федерального бюджета. В частности, при приеме и выходе из российского гражданства надо будет платить 50 тысяч рублей. Разрешение на временное проживание обойдется в 15 тысяч. Кроме этого, появились новые виды пошлин. Например, замена вида на жительство обойдется в 6 тысяч рублей. От сборов освобождаются иностранцы, заключившие контракт с Минобороны. В правительстве пообещали следить за ситуацией на топливном рынке. Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Минфину контактировать с нефтяными компаниями и при необходимости подготовить дополнительные меры. До конца июля действуют ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Правило касается в том числе производителей нефтепродуктов. Так власти пытаются сохранить стабильные цены и объем предложения на внутреннем рынке. Роскомнадзор отрицает сообщения СМИ о сборе IP-адресов пользователей. Ведомстве отметили, что не получают данные, позволяющие идентифицировать конкретных граждан. От операторов связи поступает лишь информация об IP-адресах оборудования. Это необходимо для защиты Рунета. Ранее газета «Известия» написала, что Роскомнадзор наказал несколько телеком-компаний, которые якобы не передали сведения об IP-адресах абонентов. 30% опрошенных россиян не против пересадки мозга в молодое тело-клон для продления жизни. Больше половины респондентов считают, что лучше разрешить клонирование тканей и органов. По данным ЦИОМа, 43% говорят о необходимости запретить клонирование людей. Основной аргумент – нельзя нарушать естественный порядок вещей и Божью волю. 15% не видят в клонировании ничего плохого, объясняют это развитием науки и технологий. На этом пока все. Развитие событий в следующих выпусках. Далее в эфире «Вечер на русском».
0: Новости на русском.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: Я не хочу новое тело. А где мои болячки? Как колени родные хрустящие? А потом тебя пересадят в новое тело. Опять в школу надо будет идти. Понимаешь, скажут, отлично, молодо выглядишь. Скажется, парень прогуливает.
2: А если что-то перепутают вообще при пересадке на новое тело? Не-не-не, остаемся. Мне все как было.
1: Да, про школу, кстати. Сегодня же, конечно, отгремели последние звонки. Этот уникальный день, друзья мои, когда одиннадцатиклассники плачут, обнимая людей, от которых они 11 лет прятались в туалетах на переменах. А сегодня одна большая дружная семья.
2: Да, вспоминаем своих учителей, называем своих учителей, слова благодарности им адресуем. Привет школе номер 14, станция Новотроицкая, выпуску 2012 года. Всем учителям спасибо за терпение и за вклад. Вы вырастили из нас настоящих людей. Лазарева Виктория сообщает.
1: Вклад, вот этот вклад учителей, потом проценты, чтобы наши... Наша-то задача возвращать проценты с того вклада, который нам...
2: А вот, пойдете на вечер встречи выпускников, что-то учителю надо обязательно подарить.
1: Слушай, у меня лонгрид, в смысле длинное сообщение. Будем слушать?
2: Давай.
1: Привет, Русское радио. Иван у нас... Андрей из Екатеринбурга выкатил. Это такая история настоящего школьного шалопая талантливого. Привет, Русское радио. Вот я при воспоминаниях о школе сразу вспоминаю завуча школы, которая уже не существует. Центр образования 19-190 города Екатеринбурга в компрессорном. Так.
2: Ну?
1: Магинуру, секундочку, Магинуру Николаевну. Ух, что за женщина боевая. Всех могла поставить на место и приструнить. Она всегда закрывала глаза на то, что я часто прогуливаю школу, потому что знала, что если я буду нужен, я сразу появлюсь. Провести концерт без проблем. Даже на репетиции не приходил. Зато сам концерт с температурой 39 приду и проведу. Контрольную написать. Приду и напишу на 4-5. Она всегда боролась за меня перед преподами, чтобы они не занижали мне оценки только за то, что я прогуливаю. Вот. Фух.
2: Закончил.
1: Даже, не, подожди, подожди. Я, да, не подводил ее, она всегда делала поблажки. Даже на экзамене, когда меня валили, она писала записку комиссии. Вы чего его валите? Пользуясь случаем, передайте ей большой привет. А также моей жене, которая ждет меня из командировки. Настюша, люблю. Конец.
2: Перелистываем страницу.
1: Слушай, он так эпично описал свои прогулы, что, мне кажется, его жена Настя сейчас в командировке наверняка...
2: Ничего себе!
1: Она наверняка задумалась, а не прогуливает ли он работу по той же схеме.
2: Командировки ли он? Ребят, вспоминаем учителей, говорим слова благодарности. 8-916-003-105-7. Пишите в личные сообщения в наших мессенджерах.
0: Вечер на русском.

0: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
1: В салоне оптики «Селена» большой выбор оправ для взрослых и детей. При заказе очков дарим скидку 50% на вторую оправу только до конца мая. Оптика «Селена», Засимовская, 83, телефон 56-33-77.
2: 31 мая. Дворец спорта «Вологда». Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
3: ООО «Северный звук». ОГРН 118-77-46-20-48-98. Город Москва.
4: УАО «РЖД» предлагает в аренду гаражные боксы общей площадью 205 квадратных метров по адресу город Вологда, улица Клубова, дом 59А. Справки по телефону Вологде 79-62-34, код города 8-172.
5: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
6: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Русское радио. Все будет хорошо.

сколько раз, сколько долгих годов искал, чтоб услышать хоть пару фраз не от этих слепых зеркал, а от

0: Александр Пряников. Вечер на русском.
1: Вот для меня самое страшное на любом уроке было, это когда учитель открывал журнал так пальцем по списку.
2: Вниз
1: так,
2: туда, да-да.
1: К доске пойдет, и
2: а
1: так
2: ты,
1: туда-сюда.
2: А ты после меня был.
1: После Пряникова.
2: После Пряникова, да-да-да.
1: Мы сегодня вспоминаем наших любимых учителей и говорим слова благодарности.
2: Может, это не то, что... Не подумай, что мы с Иваном в одной школе учились. Ну, конечно, да. Приятно мне, что во мне так думают, что я такой молодой. Просто некий виртуальный. Ну все, пояснил.
1: Да, Марина Швычкова пишет. Никогда не забуду и всегда вспоминаю с любовью свою первую учительницу Александру Андреевну. О ней можно много добрых слов говорить. Она обучила и воспитала не одно поколение. Всегда добрая, приветливая, внимательная, улыбчивая. У ее учеников никогда не было двоек, потому что она их не ставила, а ставила вместо двоек только колы. После чего обязательно оставляла после уроков и давала возможность провинившемуся выучить еще раз, ответить и исправить оценку. Это все было добро. Добровольно с обеих сторон.
2: Ну, конечно, вот с колом-то кто слушает?
1: Кто домой-то как... пойдет, сказал? С двойкой-то ладно.
2: Да, в смысле, ладно, и за двойку уже можно было лишиться там вообще выходных, понимаешь? Двойку не кол. Ставить, а кол. Какой-то очень интересный педагогический ход, надо его как-нибудь обмозговать. Вячеслав с коротким сообщением. Передаю привет всем своим учителям. Республика Молдавия, Наванинский район, село Чабановка от Лукьянова Вячеслава. Вот так вот, понимаете, когда передаешь привет всему Наванинскому району разом, согласись, выглядит как отчет. Просто о том, что у тебя все хорошо, и в село ты пока не вернешься.
1: Да.
2: Хорошо, все, всем привет, мне все отлично.
1: Сообщение написала Галия Ахмадзияевна. Привет, ребята, я сама учитель, и очень хотела бы передать привет всему коллективу МБОУ Междуреченская СОЖ, поздравить с последним звонком и сказать всем учителям, а в отдельности МО математиков, сказать им, что они самые-самые лучшие. В общем, привет от коллеги коллегам.
2: Да, и, сказать, выдохнули до того момента, как придется следующих оболтусов опять набирать на 11 лет. Целое лето, друзья мои, целое лето педагогам лафа.
1: 8-916-00-357. Ждем ваше сообщение.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
5: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
6: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
7: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
9: Сувенир – это такой товар, который в своем городе вы бы никогда не купили. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.
10: Соловьев и Пряников. Вечер на русском.
11: Пришло время для главного события этого вечера. Игры «Радио большой страны» на русском радио. Правила проще, чем школьная интуиция на экзамене. Мы с Иваном загадали один секретный город из нашей необъятной сети вещания. Ваша задача – включить логику, интуицию и третьим глазом угадать его по нашим подсказкам.
12: Но для начала попробуйте-ка вы дозвониться до нас. Вся страна сейчас звонит. 8-495-995-105-7. Дозвонились и выиграли класс. Классный приз от Русского радио. Удачи!
10: Вечер на русском.

0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
1: Давайте уже начинать игру. Да. Напоминаем правила. Мы загадали населенный пункт, в котором вещает русское радио. Задача – угадать по нашим подсказкам.
2: И у нас на связи Поволжье. Встречаем невероятное, очаровательное и, мы надеемся, очень азартное Милена из Самары. Милен, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: В Самаре привет от всей большой страны.
3: Да, огромный привет.
1: Милена, мы сегодня говорим спасибо нашим учителям, вспоминаем наших учителей, говорим им спасибо. Вот у вас есть какая-нибудь история? У какого учителя вы запомнили вот больше всего?
3: Ой, вообще, на самом деле, я благодарна всем своим учителям за то, что они дали мне такой вклад огромный. Угу. Я в свое время закончила школу с медалью.
1: Ух ты, золото!
3: Да, серебро чуть-чуть не хватило на ЕГЭ одного балла.
2: Ну?
3: Да, вот, поступила в институт, закончила его с красным дипломом, вот, поэтому я благодарна всем. Первой школы города Самара.
2: Слушай, ну ты
1: школа
2: там...
1: с медалью.
2: Школа с медалью.
1: Институт с красным дипломом.
2: Вообще, я предлагаю сразу ей призы отдать.
1: Давайте без игры, просто забирайте местные призы.
3: Я не против.
1: Ладно, давайте все-таки к нашей игре.
2: Против нашей бухгалтерии, я вам
1: скажу. Мы даем вам сейчас. Мы загадали город, даем вам три подсказки, и будет три варианта ответа. Угадывайте, получаете классный приз. Не угадывайте, не получаете. Поехали.
2: Итак, подсказка номер один. Порт этого города исключительно грузовой, и пассажирского движения в нем нет.
1: Подсказка номер два. В этом городе много праворульных автомобилей.
2: Номер три. Область этого города – один из главных центров добычи. Нет, добычи золота и серебра в стране. Три варианта ответа. Ростов-на-Дону, Якутск, Магадан.
1: Давайте, Милена, ваш выход.
3: Ух ты!
2: Вот так! Вот так! Вот не рассказали.
1: Посмотрим
2: бы
1: про вашу серебряную медаль и красный диплом.
2: Вот, все забыли про медали, забыли. Это в школах не проходит обычно.
3: Так, подождите. Да, у нас такого не было.
2: Так и есть.
3: Значит, в этом городе меня вот зацепило больше всего только праворульное, да, движение?
1: Это значит... Праворульные автомобили, да.
2: Да, это значит у нас где? Ближе куда?
3: Ну, это где-то туда, на Дальний Восток.
2: Правильно.
1: Ну, давай, да, да.
2: Золото и серебро в стране.
3: Из перечисленного вы называли еще раз, можно?
1: Ростов-на-Дону, Якутск и Магадан.
3: Ну Магадан, он дальше всех. Mm-hmm. Верный Магадан.
1: Это последний ваш вариант?
3: Точно не Ростов.
2: А я еду за туманом.
1: Принимаем ответ Магадан. Итак, Магадан.
2: И это, к сожалению, для тех, кто нам выдал призы, чтобы их разыграть. Правильный ответ!
3: Ура!
1: Мы вас поздравляем! Поздравляем, Милена! Вы получаете классный подарок! Вы получаете сертификат на Marketplace на товары для автопутешествия. А, кстати, в Магаданской области обновили часть трассы до поселка Ола. Для туристов это, между прочим, особое место. Именно на этом пути находится мыс Нюкля.
2: Нюкля!
1: Да, в народе его называют «спящая красавица». Знаете почему? Потому что скалы по форме, напоминают силуэт девушки.
2: Они какую-то там нюклю,
1: да, понимаете? И обратите внимание, на дороге не только положили ровный асфальт, но и укрепили обочины, но еще и сделали отличную парковку, с которой открывается вид на море и на мыс. Милена, у вас есть еще большой бонус, вы можете передать привет в эфире Русского радио.
3: Ой, я хочу передать привет, во-первых, своей доченьке Аидочке. Это она меня сподвигла на то, чтобы я к вам позвонила.
1: Да,
3: я почему-то не верила, что я дозвонюсь. Думала, слишком много желающих.
2: Так и есть, так и есть.
3: И своим родителям. Вот. Ну и вообще всему нашему прекрасному, замечательному городу Самара.
1: Спасибо вам, Милена, за игру. Спасибо за звонок. Хорошего вам вечера.
0: Радио большой страны. Игра проходит при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». С его помощью дороги к социально значимым объектам и туристическим достопримечательностям становятся комфортнее и безопаснее. Добраться к уникальным природным комплексам, историческим памятникам и достопримечательностям стало гораздо проще. Путешествуйте на автомобиле всей семьей, открывайте новые места и отдыхайте с удовольствием.

0: пряников. Вечер на русском.
1: Продолжаем украшать эфир историями про ваших учителей, дорогие друзья, в честь последнего звонка. Вместе с вами ищем тех самых легендарных педагогов, которые всей своей жизнью бились за то, чтобы из нас хоть что-то да выросло. Из тебя выросло что-нибудь, Иван?
2: Конечно.
1: Из меня, вот, значит, спасибо.
2: 1,82 метра, гениального, талантливого, красивого человека.
1: Ну, насчет красивого, а все остальное... А, нет, убираем. Насчет 1,82 метра, все остальное ко мне тоже применимо.
2: Я, между прочим, может быть, ты не помнишь, я рассказывал, моим классным руководителем была моя мама. Мне не учиться нельзя было.
1: Ну, понятно.
2: Ладно, ваши сообщения, главные герои сегодняшнего вечера. Передаем привет своей учительнице Жанне Николаевне Исказиевой, учителю русского языка. Она классная женщина, но иногда на нас кричала. Вот, кстати, чтобы она не обиделась, если вдруг услышит, но мы ее называли Жаба Никулина. Но это было любя.
1: Любя, да. Вот доказывайте теперь после того, как ваших жабок, кто там?
2: Никулина.
1: Никулина прозвучала на всю страну. Сейчас до нее дойдет она. Так, кто там? Сейчас она вам эту пятерку, которая справилась с двойки, опять на двойку переправит. Так, русское радио, здравствуйте, меня зовут Настя. Я хочу поблагодарить мою учительницу математики. Смотри сейчас, какой переход будет. За ее вайб.
2: Ух ты.
1: Вайб и доброту к нам. Спасибо, Анастасия Алексеевна. Вы лучшая. Знаете, что я вот думаю? Благодарить за добрый вайб учительницу математики, это как, не знаю, хвалить стоматолога за красивую музыку в кабинете, понимаете?
2: Слушай, она, мне кажется, даже не понимает, что такое вайб.
1: Неважно, мы с тобой понимаем. Мы и наши слушатели тоже. Но на математике один вайб. Только бы не вызвали, господи, понимаешь? Вот и весь вайб.
2: Вечер на русском в разгаре.
0: Вечер на русском.

0: Реклама на русском.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
3: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190-200-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Займы на любые цели в приложении «Корона».
4: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
5: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Я знал, что взрослая жизнь – это выбор. Но не думал, что между пломбой и зимней курткой. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 4.

0: Пряников. Вечер на русском.
1: А также наши слушатели и их педагоги, которых мы сегодня все два часа с благодарностью вспоминаем.
2: Сообщение от Яны. Хочу вспомнить и поблагодарить всех своих учителей, которые меня терпели и искренне помогали мне раскрываться, потому что я была очень застенчивым и забитым ребенком. Мне было действительно тяжело. Они с пониманием и поддержкой относились ко мне. А еще я хочу поблагодарить учителей своего сына Романа. Он закончил сегодня 8 класс, потому что его учителям надо памятник ставить. Мой сын отрывается, видимо, из-за меня в том числе. Яна, город Ставрополь, выпуск 2004 года, школа номер 1.
1: Не отнять, не прибавить. И еще один лонгрид, как вам сказать, в смысле длинный текст. Здесь дело такое, без упоминания вот такого рода учителей сегодняшний эфир был бы не эфир. Про строгача сейчас. Смотрите, добрый вечер, моя первая учительница Костенко Галина Петровна, пишет нам Вероника из Краснодара. Нагоняла страху на весь класс. Не дай бог девочки придут не с черными или коричневыми бантами в волосах, а с резинками, которые она называла финтифлюшки. Безжалостно отправляла домой переплетаться. Слово-то какое. Однажды из-за плохого почерка и грязи разорвала тетрадь одноклассника и выбросила его в мусорку. С тех пор я дрожала на ее уроках. Хотя с почерком мы успеваем, мне все было хорошо. Видимо, позже ей кто-то рассказал об этом, и она, встречая меня в коридоре старшей школы, спрашивала: «Ну что, Вероника, ты больше меня не боишься?» Вспоминаю Галину Петровну с уважением и благодарностью за отличные знания, строгость и справедливость. Вероника, Краснодар, конец текста.
2: Особенно смешно. Выйдите и переплетитесь.
1: Переплетать.
2: Андрей Макеев здесь, в студии.
3: Да, привет, добрый вечер, добрый вечер.
2: Ну давай, кому будем говорить?
3: Слушай, я хочу сказать, конечно, спасибо всем преподавателям вообще, которые были, всех не назовешь. И ну, отдельно да. Вообще тренеру по карате своему Алексею Александровичу Чернову. Вот. В Астрахани это вообще просто,
1: так,
3: мне кажется,
1: запишем.
3: Про тренеров мы
1: Макеев
3: не говорили каратист. Сегодня, да. Но, наверное, самые золотые слова, как когда-то сказал мой один из последних педагогов, когда я был военнослушателем в РГГУ, Леонид Матвеевич Дрейер, он мне сказал: «Не бери на себя слишком много, это признак дурного вкуса».
2: Ох ты.
3: Ох, я запомнил эти слова на всю жизнь. И все по чуть-чуть, все не по чуть-чуть.
2: Александр, слышал?
1: Я, ты знаешь, на мне сейчас столько всего много.
3: Все. Да. Расслабься, разгрузись в конце концов.
1: Присоединяюсь, друзья мои. Все, теперь последний звонок. Экзамены уже закончились?
2: Нет, ты что, они впереди.
1: А, еще впереди.
2: Это последний звонок был, Саша.
1: Хорошо, так хотя бы сегодня, друзья мои, расслабьтесь. Не думайте о тригонометрии и прочем, потому что все еще впереди. И помните, звонок вам все-таки для учителя. А для нас с тобой, Иван, время отдыхать.
2: Да, наш звонок прозвенит вновь завтра. Завтра в 18:00 здесь на русском радио.
1: Конец связи.
2: Пока.
0: Вечер на русском. Новая песня на русском.
4: А кто тут самый красивый? Кто смотрит на женщин? Все хотят увеличить, а я бы уменьшил.
5: Всем привет, это Артур Пирожков. И вы слушаете мою новую песню «Самый красивый» на русском.
0: Русское радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
0: Новости на русском.
2: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Батут с символикой Вологды готов принимать юных посетителей в парке ветеранов. В парке ветеранов вновь запустили работу батута, который носит название Вологда. Батутный комплекс изображает знаковые для областной столицы места. Традиционные вологодские

0: орнаменты и березки. Аттракцион рассчитан на детей от 5 до 12 лет, чей рост не превышает 140 сантиметров. Одновременно на батуте могут прыгать до 15 детей. Максимальная нагрузка на объект составляет 975 килограммов. Уже в эти выходные батут будет доступен для посещения. С 1 июня батут, как и другие аттракционы парка ветеранов, перейдет на летний режим работы. Собору Рождества Пресвятой Богородицы в Вологде возвращают небесно-васильковый цвет. В областной столице продолжаются реставрационные работы в соборе Рождества Пресвятой Богородицы. Святыни возвращают исторический оттенок небесно-васильковый, который символизирует цвет самой Богородицы. Реставрационные работы в соборе проводит благотворительный фонд «Наследие Русского Севера». С 2021 года он занимается проектированием и проведением ремонтных и реставрационных работ на объектах культурного наследия религиозного назначения. Сейчас фонд занимается восстановлением 15 храмов.
1: До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
2: Новости на русском. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо.

я, в свою очередь, предлагаю вам не сожалеть по поводу прожитого дня и по поводу тех усилий, которые вы вложили во все свои идеи, возможно, проекты какие-то, в рабочие дела, в учебные, в конце-то концов. Да, сегодня мы особенно как-то посвящаем этой теме и эфир Русского радио, и вообще всех, конечно, учеников поздравляем с последним звонком. Все, что было сделано, все не зря. Поэтому давайте прямо сейчас уже будем отдыхать под музыку Русского радио. Всем здравствуйте!

0: 31 мая. Дворец спорта Вологда. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Вологде. Песни, ставшие частью нас. Подробности на сайте организатора ns.show. 15+.
1: ООО «Северный звук», ОГРН 118-77-46-20-48-98, город Москва.
2: И все б сбылось, но зазвонил будильник.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Что слушает страна?

Но нравится, так будьте вот той самой другой, вот этим образом, который вы себе сами воплотили, и пусть вас никто не осуждает, и сами себя, самое главное, не ругайте, и самое главное, себя также не осуждайте за это, потому что, ну, в этом тоже можно найти какой-то источник и вдохновения, и внутренней силы, и чувствуется, что и за каким-то вот этим внешним образом и жизнь начинает преображаться, а если другие что-то там говорят, ну, это проблема других, что они не могут позволить себе что-то новое, принести что-то новое в свою жизнь, поэтому вы молодцы, если находите в себе для этого какое-то вдохновение, в том числе и в музыке в эфире Русского радио. Всех в любом случае поздравляю с наступающим летом, и пусть у вас будут какие-то новые яркие эмоции.

0: Кен, не указывается конкретно вина вот этого главного героя этой песни. Ты в чем-то провинился, а тут неважно вообще в чем. Может быть, даже ты совершенно ни в чем не провинился, просто оказался рядом, что называется, попал под горячую руку. Поэтому, если вдруг на вас что-то выгрузили такое в эмоциональном плане совершенно негативное, не берите, самое главное, близко к сердцу. Близко к сердцу принимайте только то, что звучит здесь в эфире Русского радио. Все самые приятные эмоции, слова, песни, артистов, которых, конечно, мы с радостью готовы слушать всегда и в любой ситуации. У нас совсем скоро появится песня про лето. В очередной раз напомню вам о том сезоне, который нас ждет. Пусть это хотя бы будет для вас бальзамом, что называется, на сердце. Чуть ранее Бурито, тоже от него бальзамчик небольшой. Дмитрий Колдун, Ева Польна на горизонте. В общем, от всех от них получим самые-самые позитивные, приятные впечатления. В эфире Русского радио. Вот, собственно, с нами и оставайтесь, делайте громче.
1: Про автомобили на русском.
2: Всем привет, с вами Андрей Осипов. Месяц за рулем Tenet T8 подарил мне вполне уверенное и комфортабельное перемещение. Он одновременно мягок, легок в управлении и довольно быстр. Двухлитровый мотор развивает 197 сил, обеспечивая разгон за 8,4 секунды до сотни и максимальную скорость в 210 км в час. А еще этот кроссовер вместителен. 7 мест, хотя третий ряд сидений все же на всякий случай. Там не слишком удобно. Но один вопрос у меня остался. Если это локализованный и хорошо известный китайский продукт, почему он, на мой взгляд, слабо адаптирован к условиям России? Да, подвеска все прощает, но крены кузова излишни. Если к отсутствию аналоговых кнопок мы привыкли, то почему автомобиль никак не желает запоминать все настройки водителя? Нет, память кресел есть. А вот раз и навсегда отключить некоторые, на мой взгляд, вредоносные и плохо работающие системы вроде удержания в полосе, задача практически неразрешимая. Надеюсь, пока. Это был Осипов. Про автомобили. На русском.
1: Русское радио.
3: На сигарету я ее докурю. Даю спокою нервы, договорю. На общем.

0: Вот оно какое!
1: Наше
0: утро! Русские перцы! По данным исследования, большинство людей сильнее всего сожалеют о том, что не воплотили в жизнь сокровенные мечты и не использовали открывающиеся возможности.
2: Да.
0: Поэтому есть еще люди, которые, например, как я, у которых есть, значит, дома моток шерсти.
2: Да.
0: Картина по номерам не законченная.
2: Господи, я испугался. Я думал, ты просто моток шерсти. Он разбрасывает и играет с ним, понимаешь?
3: Завтра с 7 утра слушайте главное утреннее шоу страны «Русские перцы». На русском радио. Реклама на русском.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ВСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Скидки в аптеках столички.
10: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
11: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
12: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
13: Подробнее на t2.ru.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Каким будет радио в регионах России в 2026 году?
16: Платформы, рынок, технологии.
15: Монетизация.
16: Цены, процедуры, практические инсайты.
15: Нейросети на практике.
16: Контент, продвижение, новые возможности дохода.
15: Главные вопросы индустрии на юбилейной конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы».
16: 9 и 10 июня. Отель «Пулман Сочи Центр».
15: Регистрация на сайте Российской Академии Радио.
16: Без возрастных ограничений.
17: Тем, кто после 6 вечера на диете, рекомендую смузи из борща с котлетами. Вкусно, есть потом долго не хочется. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 4.

от песни группы «Чили», которую мы только что слушали с вами в эфире Русского радио, и продолжаем напевать что-то, хотя нет, что есть конкретные даже песни, которые мы с вами будем напевать дальше, это «Эмин», и группа «Студия» уже появилась прямо сейчас здесь вместе с нами, мне кажется, идеально сочетается вообще со всем, что сейчас происходит в нашей жизни, независимо от того, солнце светит хорошо, дождь за окном прекрасно, главное, чтобы было настроение соответствующее в ожидании лета, а здесь в эфире Русского радио оно есть, конечно же.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс погоды, пасмурно, возможны осадки. Температура воздуха вечером и ночью плюс 5, плюс 8 градусов. Завтра также ожидается пасмурная погода и осадки. Температура воздуха до плюс 8.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна?
2: Наша

крепче, ближе к нам.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума приняла закон об аресте имущества для нарушителей релокантов. Это коснется граждан, которые за рубежом совершили правонарушения против интересов России. В частности, это призывы к терроризму и неисполнение порядка деятельности иноагента. Согласно поправкам, у физических лиц будут сразу арестовывать денежные средства на счетах и вкладах, а в случаях отсутствия – другое имущество. За время действия дальневосточной арктической ипотеки выдали почти 160 тысяч льготных кредитов. Об этом РБК заявили в Росреестре. Такие программы позволяют купить новые квартиры в регионах Дальнего Востока и Арктики по ставке в 2% годовых. С прошлого года оформить ипотеку можно и на вторичное жилье в городах, где почти нет новостроек. В Минздраве рассказали об ошибочных действиях при укусе змеи. Ни в коем случае не нужно накладывать жгут и прижигать место укуса, так как это вызывает омертвение ткани и может привести к ампутации. Также нельзя отсасывать яд, потому что при ранах в ротовой полости это приведет к отравлению. Ведомства говорят, что после нападения надо сразу отойти на безопасное расстояние и немедленно

0: вызвать скорую помощь. До приезда медиков необходимо не двигать пораженной конечностью. Россияне назвали самых нишевых героев русской классики. В литературе этот термин отражает интерес читателей к сложным, нестандартным персонажам, которые ярко выделяются на фоне общества и демонстрируют индивидуальный взгляд на мир. По данным РИА Новости, лидируют князь Лев Мышкин из романа «Идиот» и Маргарита из книги «Мастер и Маргарита». Также в списке оказались Воланд, нигилист Евгений Базаров, Эллочка Людоедка и Анна Каренина. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках. Далее в эфире Андрей Макеев.
1: Новости на русском. На русском радио Андрей Макеев.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода, и мне всегда нравится, как добавляется всегда какой-то третий вариант. И здесь, в этих третьих вариантах, ну просто, знаете, можно выбирать то, что нравится больше всего. Как крутится белье в стиральной машине, как кто-то собирается на работу завтра, а ты, например, не собираешься, как паркуется человек, как дерутся другие, ну и так далее, и так далее. Слушайте, ну вот, конечно, в этом наборе фраз всегда добавлять нужно, конечно же, все это должно быть под музыку русского радио, чтобы удовольствие усилилось втройне. Отдыхайте, слушайте, смотрите то, что вам нравится, конечно. Проводите время в той компании, которая вам хорошо. Ну и, конечно, самый лучший, самый любимый здесь вас будет радовать в любом случае. У нас Ёлка готовится совсем скоро выступить в этом музыкальном часе. Хабиб готовится уже открыть нам его здесь. Вам здравствуйте лично от меня. Ну и делайте погромче. Наслаждайтесь.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
2: Я принимал ее такой, какая она есть. Плюс успокоительная.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?
4: Если хочешь

думаю, что мы сейчас все с вами находимся в состоянии такой приятной усталости от прошедшего дня. 21 час и 12 минут время московское в эти мгновения. У меня, по крайней мере, перед глазами. Поэтому можно себя похвалить за то, что было сделано, за то, что будет сделано. И от этого уставать, но вот здесь, конечно, нужно поставить паузу, не думать о том, что будет впереди, потому что утро вечера, как известно, мудренее, и завтра обязательно будут новые силы, которые специально у нас появятся для того, чтобы сделать что-то новое, совершить в своей жизни что-то важное. Ну а сейчас у нас силы есть для того, чтобы слушать любимое в эфире русского радио, отдыхать и дарить близким и родным свое внимание, свою любовь, свою ласку и свою заботу, конечно же. Из самого лучшего любимого у нас впереди от Нюши кое-что услышим. Файвста готовится. И Владимир Киселев и Артур Пирожков прямо сейчас. Голливуд танцует песня. Кстати, на танцы у нас, я думаю, тоже силы остались прямо сейчас. Поэтому давайте продолжим.

все мы люди, и ничто человеческое нам не чуждо, сказали давно еще очень такие древние, умные люди. Между прочим, эту фразу нужно периодически держать в голове, как и песню Нюши, которую мы слушали с вами только что в эфире Русского радио. И сильные девочки, и сильные мальчики, кстати, тоже иногда тоже могут плакать. Поэтому нужно помнить о том, что какие-то слова, которые мы говорим, они в любом случае выражают какие-то эмоции, какой-то посыл энергии, который на нас направлен, и потом уже эта реакция может быть соответствующая. Поэтому нужно стараться говорить максимально приятные слова. Ну и если некому сказать, то слушать в эфире лучшие песни, которые нам исполняют наши самые любимые артисты, они уж найдут действительно те самые нужные слова, которые нам необходимо услышать прямо сейчас. Вот именно в эту самую минуту. 21:23, время московское, это Русское радио. У нас Мари Краймбрери готовится уже подобрать слова, те самые, которые нам необходимо услышать вот именно этим вечером. Будем ждать ее буквально через 2.5 минуты. Ну, а прямо сейчас Денис Клявер вообще для нас, для всех, для того, чтобы мы в большей степени почувствовали, как нам приятно от этих слов. Ну, конечно, они адресованы барышням. Песня называется «Не такая, как все». Но я думаю, что и парни тоже могут, ну, хотя бы потанцевать и тоже от этого сделать сами себе приятнее гораздо этим вечером. Ну, оставайтесь вместе с нами. Мы, конечно, здесь постараемся сделать так, чтобы всем было обязательно хорошо.

Михальчик, в эфире Русского радио. Да, действительно, здесь не добавишь и не прибавишь. Любовь – это наше знамя, которому мы, конечно же, всяким образом будем стараться соответствовать, не только внешне, но и внутренне, чтобы от наших внутренних чувств, от любви нашей обязательно притягивались люди к нам. И, ну, вот, собственно, это и говорит о том, что мы искренне и правильно несем вот это знамя, о котором только что пела Юлия Михальчик здесь же, в эфире Русского радио. Ну и, конечно, песня о любви нас продолжает сопровождать здесь же. Юлия Савичева совсем скоро, группа «Моя Мишель», также готовится выступить здесь же у нас. Ну и Стас Костюшкин, все они же о любви на русском для вас.

0: Реклама на русском.
1: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: ОККО представляет.
5: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
6: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
7: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
8: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
9: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на Сбербанк.com/РКО или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
10: 15+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: Перемерил летние вещи. Подошли только шлепки и очки. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

стою на той стороне, что не стоит делать всегда поспешные выводы, особенно когда ситуация находится в статусе «никак», который только что пела Юлия Савичева в эфире Русского радио. Если никак, ну, значит, может быть, попробовать сделать паузу, подумать, сделать какие-то выводы соответствующие и потом уже двигаться вперед. И ни в коем случае не стоит в этой ситуации никого обзываться. Андрей Макеев. Подышите воздухом. Если есть возможность отправиться куда-то поплавать с аквалангом, пожалуйста, поплавайте. Послушайте песню Александра Панайота в эфире Русского радио. Просто переключитесь на что-то другое, чтобы у вас мысли приобрели совершенно другой и приятный оборот.

rusradio.ru – сайт русского радио. Много любимой музыки, новости, подкасты. Круглосуточный онлайн-эфир. Сайт русского радио. rusradio.ru.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. СМИ узнали о планах правительства ограничить экспорт дизельного топлива и керосина. По данным Интерфакса, об этом говорилось на совещании вице-премьера Александра Новака по ситуации на топливном рынке. Официально сообщалось, что зампред правительства поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе и Минфину контактировать с нефтяными компаниями и при необходимости подготовить дополнительные меры. Минфин изучает возможность обязательного страхования частных жилых домов от чрезвычайных ситуаций. При этом, как отметили в ведомстве, необходимо определить критерии в зависимости от уровня риска, например, если дом располагается на берегу реки. Ранее во Всероссийском союзе страховщиков заявили, что сейчас в случае ЧС основная нагрузка по выплатам пострадавшим гражданам ложится на бюджет. Участники рынка предлагают разделить с государством такие риски. Больше половины российских таксопарков пожаловались на дефицит водителей. В Национальном совете такси заявили, что причиной оказались новые требования закона о локализации автомобилей. Для перевозок необходимо использовать модели из утвержденного списка Минпромторга. Но, как пишет РБК, водители неохотно берут в аренду такие машины, в том числе из-за высокой цены и дорогого обслуживания. Таксопарки предлагают при обновлении списка спрашивать у них о надежности и ресурсе автомобилей. В российских школах прозвенели последние звонки. Минпросвещение заявили, что всего выпускаются 660 тысяч человек. Ранее ведомство синхронизировало окончание учебного года независимо от формата обучения школы по четвертям или триместрам. Власти установили единый день праздника. Ну а теперь одиннадцатиклассники начнут готовиться к экзаменам. Основной период ЕГЭ стартует 1.

0: 22 июня. На этом пока все. Далее в эфире «Стол заказов» и Андрей Макеев.
1: Новости на русском. «Стол заказов» русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: Ну, думаю, что сегодня в столе заказов вы уже неоднократно говорили про последние звонки и поздравляли друг друга. Ну, давайте уже мы доиграем эту тему. 22 часа и 2 минуты точное московское время. Пока еще сейчас продолжается у нас с вами тот самый день, когда все отмечают последний день в школе. Поэтому, если кому-то что-то не досталось, каких-то поздравлений, каких-то пожеланий, пишите нам сюда, с удовольствием будем все читать. Ну и другие праздники тоже, конечно же, принимаются. О них мы тоже говорим. 26 мая на календаре. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. Прямо в личку в Максе отправляйте все свои пожелания, приятности, привет, поздравления и так далее. Во ВКонтакте, в Одноклассниках также всем рады. Меня зовут Андрей Макеев. В общем, ваше сообщение жду. Поехали.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Отправляйте все в социальное сообщество русского радио в Одноклассниках прямо сейчас. Отправляйте там свою активность. Ну и, соответственно, эти вот сливки вот этой всей активности в виде ваших сообщений буду снимать в течение всего этого часа, читать, радоваться за вас, конечно же. Тем более такие сообщения приходят друзьям, Ярику, Кириллу, Матвею, жене Даше. Здесь просьба передать привет. Кстати, сегодня мы с папой красили мопед, ходили купаться и жарили шашлыки. Сегодня день был очень крутой. Русскому радио желаю всего самого хорошего. Когда начнете передавать, назовите мое имя. Кирилл. Кирилл написал это сообщение. Все прочитал. Подруги Татьяне Орлинской. Едем домой. Всему Солнечногорску. Всем отличное настроение. Ирина написала это сообщение. Да, Солнечногорск от меня тоже конкретный пламенный привет. Поздравьте, пожалуйста, Диму Шипилова из Кингисеппа с окончанием начальной школы и летними каникулами. Заранее спасибо. Это уже сообщение от Романа. Вижу у нас в наших соцсетях. Пишите сообщения. Напомню еще раз, есть официальное сообщество Русского радио в Одноклассниках. Там всем милости просим.
0: Стол заказов Русского радио. Реклама.
2: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведет прием врач-невролог со стажем более 19 лет Армеева Наталья Феодосьевна. Ведущий специалист по лечению заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Начинаем дачный сезон вместе с 4 сада. Рассада, саженцы, грунты, садовый инвентарь и все для сада в садовых центрах 4 сада. Подробности по телефону в Вологде 707-103. 4 сада.
4: Запах трав и свежих веников, мягкий и теплый пар. Банный комплекс «Отдохни». Мы продумали каждую деталь, чтобы вы смогли полностью расслабиться и захотели вернуться еще раз. 50-66-62.
5: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио.

Давайте напомню, куда нужно лететь прямо сейчас для того, чтобы оставить свои сообщения. Это стол заказов Русского радио. Заходите в официальные аккаунты наши, например, во ВКонтакте или в Одноклассниках. Там видите мои фотографии. Меня зовут Андрей Макеев. И вот прямо под ней, вот прямо сейчас уже очень много всего написали, набросали вариантов, что можно прочитать. Александра, от нее пожелание, чтобы все помнили свои последние звонки. Ну а я, пишет Александра, поздравляю с этим событием всех выпускников на выпуск 2002 года. Спасибо вам большое. Выпуск 2002 года. Школа, наверное, какая-то тоже должна быть здесь указана, Александра. Ну и здесь просто на будущее. Александр следующее сообщение написал. Хотел бы поздравить Екатерину и Анастасию Даниловых, а также родителей Александра и Ирину из Москвы, выпускники 2026 года Московской школы 727. С важной датой сегодня поздравляем с последним звонком. Ура, ура! Скоро перед вами откроются новые двери самостоятельной жизни. Пусть ваш счастливый путь будет освещен яркой звездой удачи. Успех сопутствует всегда. Надежда и вера никогда вас не покидают. С уважением к вам, дядя Саша, ваша любимая бабуля Людмила Владимировна и Спарта Нита, благодарим за озвучку. Ну вот, собственно, только что все это и прочитали. Еще у нас есть сообщение. Привет, Нижний Новгород, город Бор, Неклюдова, ДК, Николай Малкин, музыкальный руководитель. Простите, пожалуйста, за все. Наталья написала сообщение. Ну и песня соответствующая прямо сейчас у нас будет в столе заказов Русского радио. Вы пишите, сообщение ждем.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Читаю ваше сообщение дальше. Поздравляем Анну Владимировну Гуркову с днем рождения. Жить классно. Здесь написано кайфово, офигенно, нереально, несравненно, потрясающе, прекрасно. Это Ксюне пожелала. Желаю день рождения, чтобы почему-то беречь руки. Ну, здесь какая-то, видимо, история, которая нам от нас скрыта, нам неизвестна, но, тем не менее, Анна Владимировна понимает, о чем идет речь, да? Ну и на всякий случай, да, еще раз с праздником. Хотим поздравить дочь Лизу Пыхову с последним звонком. Любим, любимая доченька, желаем сдать все экзамены на все 100 баллов. Папа и мама из города Смоленска, семья Пыховых, все здесь присоединяются. Привет и поздравляю с окончанием года родителей и самого замечательного, лучшего, классного руководителя 7-й А школы 27 из Таганрога Ростовской области. Это уже от Виктории. Вот, привет, Андрей. Такое сообщение от Владимира. Привет, Андрей. Привет с твоей родины из Астрахани. Передай привет, пожалуйста. Давно не звонил вам в программу «Вкрутую по-русски». Всего вам самого лучшего. Владимир написал нам сообщение. Владимир, ну, будем ждать ваши звонки, конечно же, в шоу «Вкрутую по-русски», это, во-первых. Ну, а во-вторых, конечно, всей Астрахани, что пожелать спокойной ночи. Ну и всех, кто сегодня там также закончил школу, с последним звонком от всей души поздравляем. Пишите сообщение 8-916-003-105-7. В Максе жду от вас все приветы. Да.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Все, кто с нами на одной орбите, пишите сообщение. Я имею в виду орбиту русского радио. 8-916-003-105-7. Можно написать сообщение прямо сейчас в Максе. Ну и ждите. Ждите, конечно, когда дойдет ваша очередь. И буду знакомиться и с вашим сообщением, в том числе. Астраханская область, поселок Лиман. Поздравляю всех с началом каникул. Здесь уже много много знаков. Особенно хочу передать привет любимому 6 А-классу Лиманской средней образовательной школы номер 2. Вы лучшие, хоть и хулиганы. Это сообщение от всех родителей. Пришло к вам такое, что называется, с любовью. Людмила из Омска. Поздравьте солистку группы «Стрелки» с днем рождения. Здоровья, любви. Ну, будем считать, что и здесь тоже мы и обозначили, и пожелали, и сказали все, что нужно. Что у нас еще есть? Мы сами из Сургута, у нас лето никак не наступает. Мы, это Юля написала сообщение. Вы хотя бы нас порадуйте, прочтите наше сообщение. Ну, если вам это поможет, конечно, отсутствие лета и все такое прочее, то, что сообщение прочитали, от этого станет теплее, то мы всегда рад помочь. Димуля, очень люблю, ты самый лучший, пусть будет, как сегодня. Это сообщение пришло к нам от Натальи, поэтому здесь нужно обязательно повторить, Димуля. Ну, все на ваших плечах. Ну, а на моих плечах, конечно же, ваши сообщения. Пишите 8-916-003-105-7 в наши мессенджеры. Ждем ваши приветы.

0: Реклама на русском.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А вы тоже говорите микроволновке? Да иду я, иду. А? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: заочно знакомые. Здесь в столе заказов Русского радио пишите сообщение 8-916-003-105-7. Сообщайте о том, что у вас происходит в вашей жизни. Но здесь мы, соответственно, читаем порой по несколько раз именно то, что от вас приходит. Поэтому заочно мы уже со всеми знакомы.
1: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
0: Ира Журавлева, 11 лет, ученица гимназии 63 города Курска. Очень хочется поздравить свою первую учительницу. Ее зовут Анастасия Витальевна. Спасибо ей за то, что давала знания. Очень хочу пожелать хорошей жизни, счастья, любви, здоровья всей ее семье. Что у нас еще есть? Большой привет всем, кто слушает Русское радио. От Евы теплый привет любимой младшей сестренке Леюшке. Это самое яркое солнышко в жизни. Очень-очень тебя люблю. Привет мужу Сергею. Он только что приехал из командировки. Люблю, обнимаю. Жена Кристина, Великий Новгород, Екатерине Макаровой. На работе сейчас трудится в ночную смену. Алиса Клочкова из Павловской Слободы написала сообщение. С наступающим днем города любимого мужа. Теплый, родной, драгоценный солнышко Мишутку Голикова. Завтра обязательно приду поддержать. Жду приятных сюрпризов. Сообщение от Марии. У нас ночь, мы на работе. Очень хочется поднять настроение Диане. Работать нам еще до 8 утра. Хочется спать. Дианка, держись скоро домой и на выходные. Это сообщение от Юлии. Ну и, наверное, здесь уже все. Здесь уже точка запятой стоит поставить в столе заказов Русского радио. Но с вами не прощаемся. В следующем часе услышимся.
1: Стол заказов Русского радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. В правительстве договорились о новых правилах семейной ипотеки. В Министерстве строительства заявили, что обновленная программа будет учитывать вопросы демографии. Отметили, что остались разногласия с Минфином и Министерством труда. Какие-либо подробности не приводятся. Ранее сообщалось, что власти могут привязать ставку по семейной ипотеке к числу детей. Также говорили, что могут учитывать место проживания и размер населенного пункта. В Подмосковье прошел совет законодателей Центрального федерального округа. В нем принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. Обсуждались наиболее успешные региональные практики и возможности их реализации на федеральном уровне. Ключевыми темами стали поддержка участников СВО и их семей, вопросы демографии, развитие цифровых технологий и молодежного парламента. В Подмосковье помимо 41 федеральной меры действуют 36 региональных инициатив для участников СВО, многие из которых доступны онлайн. Российская академия наук приступила к разработке единых школьных учебников по математике, физике, информатике, химии и биологии. Предполагается, что первые пособия для старших классов поступят в школы в сентябре следующего года. Учебники создают под руководством академиков. Потом издания пройдут экспертизу у специалистов в области детской медицины и психологии. Ранее в школах появился единый учебник по истории. Сборная России по футболу прилетела в Каир на товарищеский матч с Египтом. Встреча состоится в предстоящий четверг. Главный тренер национальной команды Валерий Карпин вызвал троих легионеров. Это Алексей Миранчук, Александр Головин и Амир Ибрагимов из Манчестер Юнайтед. Заявку не попал вратарь ПСЖ Матвей Сафонов из-за участия в финале Лиги чемпионов. На этом пока все. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

пересобрать эту историю от группы «Руки вверх», которую мы слышали в самом начале этого музыкального часа, оставить что-то про сказки, про кровать, про поцелуи на ночь и спокойной ночи тут еще добавить в конце. Это вполне себе получится такая милая и почти детская история. На ночь глядя, опять же, именно та, которую мы любим и к которой мы привыкли с самого-самого детства. Вам хорошей ночи желаю. Конечно же, какой-то красивой, может быть, даже истории, которую вам могут рассказать на ночь глядя. Пусть не сказка, но, тем не менее, будет какая-то хорошая новость, вместе с которой вы сегодня отправитесь отдыхать. Ну и, конечно же, музыка в эфире Русского радио настраивает на то, что все обязательно будет хорошо и на самые красивые сны. Это тоже с нами появляется обязательно. Елка у нас совсем скоро будет здесь, фактически для вас, для вашего настроения. И прямо сейчас Виктория Дайнеко в виде, может быть, даже части сказки на ночь. Классного настроения, хорошего отдыха вам. Ну и слушайте Русское радио всегда.

музыкальная терапия помогает освободить все мысли в голове, вернее, освободить вообще просто голову от всех мыслей. Если выбрать какой-то другой путь, ну, например, посидеть в тишине, то почему-то совершенно не работает. Или, например, включить какую-нибудь аудиокнигу, тоже почему-то мысли всякие обязательно набегают. А вот если включить музыку и настроиться на нужную волну, то здесь как-то голова больше настраивается на то настроение, которое звучит в песне. У нас Марко дарит это настроение прямо сейчас.

0: Новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза погасят блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин, и

0: нужно подождать, когда все эмоции улягутся, потом немножко переосмыслить все эти события, пережить их еще по новой, а потом год спустя посмотреть на них совершенно другими глазами. И, возможно, даже по каким-то событиям, по каким-то людям, по каким-то вещам вы будете скучать. Хотя, может быть, в моменте казалось, что, господи, когда же я от них освобожусь. Анна Асти и Дима Билан в эфире Русского радио. Песня называется «Эпилог». Спасибо большое за эти эмоции прямо сейчас в эфире Русского радио. Пусть они как раз вот такие эмоции и не угасают у нас и здесь. И нам в большей степени они привлекали. Музыкальные, я имею в виду, конечно же, эмоции. Хотелось бы о них петь много-много раз. Давайте, собственно, и продолжим. У нас Ивка совсем скоро появится здесь. «Отпетые мошенники» из «Сливки». «Сливки». Ждем вместе их совместное творчество. Полина Гагарина также на горизонте. И группа «Добро». Ну что, давайте споем.
1: Эх, судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем.

хочется лета. Ну, очень! Русское радио. И все будет хорошо.

0: Чтобы не забывать самое главное, лично у меня специально для этого заведена записная книжка и всякие какие-то идеи, которые есть в голове. И не только идеи, просто какие-то события я обязательно фиксирую. Ну, не знаю, возраст это или нет, но, тем не менее, эта вещь помогает. Еще песня помогает напоминать о самом главном. Если у вас какое-то событие произошло в эти минуты под песню «Ивки», которую мы слушали в эти минуты, то в следующий раз, когда она прозвучит, то, наверное, вам об этом напомнит, об этом событии. Но я думаю, что так как-то загадки памяти работают. Илья Крылов появился в студии Русского радио. Я думаю, что у него в том числе есть какие-то вещи, как заставить память работать на себя. Илья, привет.
1: Привет, привет, Андрей. Да, раньше были листочки такие на липучке, разноцветные бумажки. Вот все записывал и прям клеил, чтобы не забывать. А теперь в телефоне все я храню. Вот подобные тексты в заметочках там все отмечаю, чтобы не забыть.
0: Представляешь,
1: что-то.
0: Если потеряешь телефон, все, память потерял.
1: Да, а кто-то найдет и прочитает
0: и восстановит твою память.
1: Да, да,
0: да. Самое главное, что ты не забыл, что сегодня нужно тебе прийти на смену. Это важно. Телефон не потерял. Ну и в целом...
1: Ты что, разве такое можно забыть?
0: Ни в коем случае. Илья Крылов не забывает ничего.
1: Да.
0: С вами остается. Я приду в четверг после вечернего шоу. Всем пока.
1: Пока.

0: Новости на русском.
1: Здравствуйте, в студии с новостями Рустам Каримов. Госдума рассмотрела несколько важных законопроектов. В частности, в первом чтении поддержали продление гаражной амнистии еще на 5 лет. Также первое чтение прошел законопроект о повышении пошлин для мигрантов. Во втором чтении одобрили запрет депортировать иностранцев, которые участвовали в спецоперации в составе Вооруженных сил России. А еще депутаты согласились на арест имущества для релокантов, которые за рубежом совершили правонарушения против интересов России. Росавиация подтвердила введение особого режима полетов над московской зоной. Представление получили от Минобороны. Нельзя будет летать на высоте до 5000 метров. Ограничения не затронут регулярные чартерные пассажирские рейсы. Еще это не коснется полетов для оказания медицинской помощи, эвакуации, а также авиаработ по госконтрактам. Официально не говорят, когда ведут такие меры. Сообщалось, что правило вступит в силу с июня. Участковые врачи смогут совмещать работу в поликлиниках с частной практикой. В столичном департаменте здравоохранения заявили, что в городских поликлиниках числится свыше 2500 участковых врачей. Из них 300 дополнительно работают в коммерческих организациях. Ранее власти Москвы объявили, что восстановят систему участковых, терапевт перестанет работать с разовыми приемами, а будет личным доктором, который сопровождает пациента, координирует лечение и в целом отвечает за здоровье. Режим работы некоторых станций московского метрополитена сегодня изменят из-за празднования Курбан-Байрама. Утром только на выход и пересадку будут открыты станции Проспект Мира, Калужско-Рижской и Кольцевой линий, а также Новокузнецкая, Замоскворецкая линии. В то же время Рижская Большой Кольцевой линии будет работать только на вход и пересадку. Тептранс предложил пользоваться другими станциями. О развитии событий в следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Самый нежный, ласковый, безбрежный летний сезон приближается к каждому из нас. И вот что, друзья, интересно, каким будет это лето и в плане погоды, и нашего настроения. Сколько килограммов мороженого в парках мы за лето съедим и километров на великах по дорожкам там накрутим. В общем, будем ставить летние рекорды. У нас с вами все это еще только впереди. Ну а пока завершаем эту последнюю майскую неделю. Сегодня уже среда, она вот уже наступила по Москве. 27 мая, 0 часов 6 минут точное столичное. Всем большой привет и только улыбок.
1: На русском радио Илья Крым.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».
0: Русское радио.

Экзамены, конечно, лучше всего не просыпать. Нет, ни во время образовательного процесса, ни вообще в жизни. А то в памяти мало чего останется приятного. В первом случае учились, тратили силы, средства, время, доучились до какого-то курса, экзамены завалили, при пересдаче то же самое, и все. Какие могут быть здесь воспоминания? Так и в жизни часто она нас на прочность с вами проверяет. И если выдержали все сюрпризы, смогли встретить достойно, то и вспомнить потом будет, что через тернии к звездам, как известно. Так и идем прямо сейчас на русском от одной звезды к другой. От Ирины Дубцовой к Сергею Лазареву.

0: Реклама на русском.
1: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
2: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
3: Сегодня моя работоспособность вообще не пришла со мной на работу. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: давайте не ходить по волнам, а плыть по ним, качаться на них. А то, когда идем по волнам, значит, на мелководье мы только что ножки помыть, погреть в тепленькой водичке, а не поплавать. Так что, а я в воду войду, да куда-нибудь подальше пойду, чтобы искупаться нормально, глубину морскую почувствовать. Ну и опять же, за буйки особо не заплывайте. Мы же не рыбки с вами, в конце концов.
1: На русском радио Илья Крылов.

В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 35 00 277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: небо, я стеной.
1: Да за что извиняться? Извиняться, мне кажется, здесь не нужно. Без вопросов не получишь ты искренних ответов, насколько нужен, насколько любим. Это только у матросов нет вопросов. Хотя и они, вы знаете, своим красавицам, которые ждут их на причале, такие вопросы тоже, конечно же, задают, и хочется верить, получают самые честные ответы. Только ты моя жизнь, только ты мое солнце, самая яркая звездочка. Ну а для кого-то мы самый настоящий воздух и ветер, без которого ну никак в жизни. И уже давным-давно на русском радио для нас она стала ветром. Встречаем Максим, ну а меня зовут Илья Крылов. Всем привет!

Страшно темными ночами по улицам ходить. Вот и просят такие красивые девушки, как Татьяна Куртукова, ее до дома проводить. Ребят, кому не сложно, кто свободен, проводите, пожалуйста, всем спокойнее только будет. Да и сколько таких ситуаций, вы знаете, когда мы провожаем девушку до дома, идем, разговариваем по душам. И в этом оказываемся похожи с ней. И здесь вкусы одинаковы. Так и получается любовь с первого взгляда. И ночь, и яркие звезды нам только в помощь.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс.

русском, а дальше еще лучше будет, когда споют группа «Серебро», Виктория Дайнека и Александр Панайотов. Ну а в следующем часе вообще феерия. Стол заказов русского радио. Принимайте самое активное участие. Пишите прямо сейчас на номер 8-916-003-105-7 и в «Одноклассниках», и ВКонтакте. Я, Илья Крылов, всех вас буду ждать.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

заполненной улице. Я спешу к тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого,

0: Я скучаю. Я беременна.
1: Давай,
0: мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
1: У меня родился сын.
3: Ты мой зайчик.
0: Ты мое сердечко.
2: Я объявляю вас мужем и женой.
0: Я тебя люблю.

столько долгих годов искал, чтобы услышать хоть пару фраз не от этих слепых зеркал.